0: Любовь ты не берегла, на пороге ночка печальная.
1: Эх, Люба, братцы, 88,5 FM в горячем ключе.

0: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: «Казак-ФМ»

0: Когда душа поет.
1: Ой, молодой, не пойду гулять с тобой над головой моей.
2: Всем привет!
3: Мы группа «Белое злато».
4: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
5: Слушайте нашу новинку на волнах

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал.

0: Казак FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какой закон в России приняли, где парки от клещей обрабатывают и чему фестиваль «Боспорские огоны» посвящен. В студии Роман Кагериманов. Здравствуйте. В России приняли закон, защищающий права владельцев приватизированных квартир. Документ предусматривает 10-летний срок исковой давности по спорам, связанным с приватизацией. У людей не должно быть постоянного страха, что из-за каких-то процедурных нюансов их право на квартиры, в которых они живут многие годы, может быть оспорено. Принятый закон направлен на защиту права собственности. Он гарантирует, что итоги приватизации не будут пересмотрены по истечении установленного законом периода. Парки сквера Симферополя обработают против клещей. Накануне работы провели на территории сквера имени 50-летия СССР и в парке имени Шевченко. Затем акарицидную обработку осуществят в скверах Тургенева, Республики, Высоцкого, Ленина, парке Гагарина и детском парке. Для удобства и безопасности посетителей работы ведут в ночное время. Траву и землю в общественных пространствах опрыскивают веществом, которое не оказывает токсического воздействия на людей и животных. В Керчи открыли музейную страницу фестиваля античного искусства «Боспорские огоны». В экспозициях искусство встречается с историей. Работы талантливых мастеров помогают по-новому взглянуть на античное наследие и увидеть его связь с современностью. В этом году фестиваль «Боспорские огоны» посвящен 200-летию Керченского музея древностей. Торжественное закрытие состоится 13 июня в 19 часов. На этом пока все. В завершении выпуска о погоде. Сегодня на полуострове малооблачно, кое-где дождь обещают. В Симферополе небо поплачет, пасмурно, плюс 23. В Евпатории на градус выше. В Керчи, Бахчисарае зонтиком работа будет, на термометрах плюс 25. Пасмурно и дождливо в Ялте и Алуште, там плюс 22. Без осадков в Феодосии, 23 градуса. В Севастополе плюс 24, ясно. Метеопривет отправляется в поселок Азовское Джанкойского района. У вас сегодня облачно, без осадков, на термометрах плюс 24. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Роман Кагериманов, радио «Казак-ФМ».

0: Начинается утро вторника вместе с нами в утреннем шоу «Алло, село», 7:09 на часах. Друзья, всем, кто проснулся, здравствуйте. А кто еще не проснулся, разбудите, тоже поздоровайтесь. В студии Александра Вольская, Андрей Зиттер.
1: Всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, конечно же, вместе с нами. Это Андрей и Александра. Всем, кто в дороге, желаем отличного пути. И кто нет, чаек, кофеек завариваем и вместе с нами аж целых 3 часа.
0: Здорово, день праздничный. Праздничный еще потому, что сегодня международный день друзей, так что хороший повод написать нам привет и поздравления в конце часа в рубрику «Ленивые варенички». Что у нас, Александр, еще есть с тобой? Есть гастрономия?
1: День пускания мыльных пузырей, вот. Кстати. Вместе с друзьями можно сделать.
0: Кстати, а можно просто прийти на работу и пускать мыльные пузыри и ничего не делать? Нет, это не призыв. Работайте, друзья.
1: А давай напомним, что сегодня у нас вторник, 9 июня. Вдруг кто-то еще не знает.
0: Кто-то живет в прошлой жизни, ты имеешь в виду.
1: Да, но вчерашним днем.
0: Это вот всего лишь то, на что мы с Александрой обратили внимание, листая ленту интернета, а на что вы обращаете внимание? Давайте в целом поговорим. При знакомстве, приезжая, путешествуя в другой город, заходя в другое помещение, в новое
1: магазин.
0: Что-то. В магазин, например, да. Гуляя по улицам нашего любимого Краснодара, напишите нам в МАКС на номер 928-401-2020. Мы обязательно все зачитаем. Друзья, танцуя, встречаем утро это.

0: поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
1: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
5: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Град». Стройпроект. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Новый год дает нам шанс начать жизнь заново с прекрасным зрением. Подари себе лучший подарок. Ясный взгляд на окружающий мир. Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Краснодар. Встречаем лето вместе. 12 июня. Официальное открытие Моревиль. С самого утра и до вечера. Детская анимация, артисты, диджеи, три огромных бассейна, рестораны, бары, конкурсы, подарки и атмосфера большого летнего праздника. А вечером специальный гость. Акмаль. Моревиль. Место, где начинается лето. 12 июня. Не пропустите. Адыгея. Улица Шапсукская. Дамба. 10/2. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Спонсор народного хита «Банк Кубань-Кредит».
2: Свободные средства могут эффективно работать на бизнес. Депозиты, доходный сейф онлайн и предпринимательский онлайн от банка «Кубань-Кредит» позволяют получить повышенную доходность и приумножить капитал. Откройте депозит уже сегодня в мобильном приложении «Кубань-Кредит онлайн». Подробности по телефону +25 18.
3: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России № 2518. Реклама, не оферта.

0: Новое место, театр, кафе или ресторан. Вас, друзья, пригласили в гости. На что вы обращаете внимание? Это в первую очередь. Расскажем сегодня о своих впечатлениях и наблюдениях, кстати.
1: Ты знаешь, я вот, заходя в помещение, вот мой взгляд сразу падает вот с грохотом, так сказать, на пол. Нет, я просто обращаю внимание на тот факт, чтобы было чисто. Далее я уже начинаю изучать и дизайн интерьера, цветовая гамма. Это тоже для меня немаловажно.
0: Конечно, для меня тоже важно.
1: И если меня все устраивает, я остаюсь. Но это, нет, я
0: а
1: не
0: если
1: веду...
0: нет, уходишь?
1: Да, да. Но это касается то, что кафе, допустим, там, или каких-то общепита, скажем,
0: а
1: да.
0: Автопреднюлька.
1: А если в гости куда-то приходите, ну, понятно, главное для меня, если я первый раз попадаю...
0: Здрасте, гости, да. Мне не нравится,
1: да,
0: я
1: мне,
0: ушел.
1: Извините, мне вас не нравится, я пойду, да. Нет, здесь, конечно, в первую очередь чистота, а потом я уже начинаю какие-то детали хватать, чтобы для себя думаю, о, это интересно, надо дома воплотить. Что у тебя, Александра, на что ты обращаешь внимание?
0: А, ну, я вообще визуал по жизни, конечно же, я обращаю на красоту. Как девочка сегодня в платьице в цветочек, я, естественно, обращаю на все, что красиво.
1: А ты знаешь, у меня как-то...
0: Вкусно.
1: В гости пришли друзья, а у них сыну было на тот момент где-то, по-моему, лет 6 или 7, и ребята потом, они посидели у меня, потом ушли, и ребята звонят, смеются, со смеху там все. Я говорю, почему они... Говорит, сын пришел домой и говорит, мама, они так богато живут. Он говорит, почему они все на стенах висит?
0: Это означает богатство?
1: Для него, видимо, это да. Вот смотри, ребенок на что обратил внимание. Вообще человек обращает внимание на детали, именно они становятся такими яркими впечатлениями и остаются в памяти, вот как у сына моих друзей. Но попросите своих знакомых, кстати, вот рассказать вам о том месте, где они побывали, они вам начнут перечислять детали, которые им запомнились больше всего.
0: А мне кажется, что вообще многим людям... Ну вот, кстати, напишите нам в Максе, плюс 7-928-401-2020, да, вот обращайте вы на что первое внимание, ваш взгляд падает. А мне кажется, еще есть категория людей, которые вообще им без разницы.
1: Главное, чтобы комфортно, главное, чтобы люди были хорошие. А,
0: да.
1: Кстати, на что вы, да, еще обращаете внимание при знакомстве, а может быть, это глаза, может быть, это фигура, а может быть, это просто речь.
0: Человек
1: вас привлекает.
0: Хороший.
1: Да, напишите нам, а мы обязательно...

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Ну, папа, почему на обед всегда какой-то суп?
3: Потому что суп, Ниночка, это очень полезная еда. Он содержит много витаминов, минералов и других питательных веществ, которые нужны для роста и развития твоего организма. Они укрепляют наши кости и зубы, а волокно помогает нашей пищеварительной системе работать лучше.
0: А что такое волокно?
3: Это часть пищи, которую наш организм не может переварить. Оно проходит через наш пищеварительный тракт и помогает очищать его от шлаков и отходов.
0: Но я не очень люблю есть суп. Можно есть что-то другое на обед?
3: Конечно. Иногда можно выбирать и другие блюда для обеда. Но супы – это отличный способ получить много питательных веществ сразу. Они помогают укрепить иммунную систему и делают тебя более здоровой и энергичной.
0: А можно в суп добавить то, что мне нравится, чтобы вкуснее было?
3: Конечно, ты можешь добавлять в суп то, что тебе хочется, чтобы сделать его вкуснее, ну и интереснее для себя. Например, ты можешь положить в суп сметану, какие-то приправы, любимую зелень, лапшу, макароны или картошку.
0: А конфеты?
3: Ну, тогда это уже не суп получается. Конфеты можно после него.
0: Что-то супа захотелось.
2: Папа знает.

0: Всем доброе утро. 7:33. Казак ФМ. С вами Андрей Зитер и Александра Вольская. Улыбка, фигура и взгляд. Что привлекает внимание мужчин, глядя на женщин?
1: Глаза, зеркало души. Ну, это же мы все знаем. На глаза.
0: Ну, конечно.
1: А потом можно и переодеть, привить чувство вкуса и аромат парфюма. Слушай, ну это же как лассо. Чего подошел ты на меня так смотришь? Я сразу шутку вспомнил. После скандала жена так холодно посмотрела на мужа, что он простудился. Ты на что обращаешь внимание, вот когда первый раз мужчину видишь? Или, может, ты по улице гуляешь, вот, а мимо тебя мужчины вот прям идут туда-сюда строят?
0: Ну, естественно, я как девочка обращу внимание на фигуру, ну, что делать, да. А вообще, с детства у меня так вот, я как женщина, когда росла, для меня это красивые мужские руки и чистая обувь.
1: О, ты как героиня одного из фильмов. А вот смотри, а Елизавета пишет нам в смс-сообщении, подключаясь к нашей теме. Она говорит, я обращаю внимание на машину. Как тебе такое?
0: Ну, почему нет? Имеет право, как говорится, почему на машину, да. А вот Вадим, например, написал, сначала он обращает внимание на рост девушки. Как, ну, имеет это значение рост?
1: Ну, наверное, для мужчин имеет.
0: Ну, маленькую, да.
1: Раз обращает внимание.
0: А потом он обращает внимание на внешность, как одета, потом лицо, а потом фигура. Прям не Вадим, а сканер.
1: Ну да. А тут, смотри, Роман что пишет, мне тоже нравится. Тут и думать нечего. Первый мужской взгляд всегда на декольте. Подтверждено. Собственными исследованиями. Это Роман нам вот пишет.
0: Андрей, правда имеет значение размер у женщины?
1: Декольте?
0: Декольте.
1: Ты имеешь в виду вот этот вот в платье?
0: То, что ты показываешь.
1: Ну, знаешь, я больше хочу сказать, да, для меня в целостности человек всегда должен быть вот приятен. Начиная от взгляда, потом одежда, и уже, когда ты начинаешь с человеком общаться, ты понимаешь, что и богатый внутренний мир, это тоже. И еще я люблю, когда у человека есть чувство юмора. Это для меня, вот, наверное, главный фактор. Мне не важно, как вы будете выглядеть, главное, шутите в точку, да.
0: А что, если ты некрасив, и там одет, и без разницы, шутит, все?
1: Да. Я люблю. Галина нам пишет еще сообщение, зачитаем. Доброе утро, Андрей и Александра, слушаю вас с улыбкой. По-моему, в первую очередь обращают внимание на внешность, и только потом в ходе общения узнают, что за человек может и красивый чертовски, но при общении полный тюльпан и неинтересно с ним. Ну, вот как бы, вот такое сообщение пришло к нам от Галины.
0: Слушай, ну не зря же говорят, встречают по одежке, а провожают по уму.
1: По уму. Поэтому, друзья, у нас в следующем выходе будет рубрика «Послесловица», где можно проявить свой как раз вот интеллект, поиграть с нами и получить приз от радиостанции «Казак ФМ». Ждем звонка на номер 928-401-2020. Друзья, звоните по

0: мы всегда говорим, утро надо начинать играючи, а утреннее шоу «Алло, село» — это как раз тот повод, когда, собственно говоря, это сделать. У нас есть звонок от нашего радиослушателя, а давайте-ка уже и познакомимся. Алло.
1: Алло, доброе утро, казачок.
0: Доброе утро, как зовут
1: ведущий.
0: Вас?
2: Доброе утро.
0: Алло.
1: Алло, алло, доброе утро, казачок,
0: доброе утро,
1: ведущий.
0: Как зовут вас?
1: Татьяна из Анастасийской.
0: Татьяна, очень приятно. Готовы, я так понимаю, поиграть с нами в игру «Послесловица»? Готовы?
1: Да,
0: готовы. Попробуем. Ну, давайте отправимся в это увлекательное путешествие.
3: Послесловица. Послесловица.
0: Ну, напомним, для начала, как бы, условия нашего вот этого,
2: ну, конечно,
0: игрового,
2: да,
0: блока. Мы начинаем пословицу, начинаем поговорку, а вы ее можете продолжить правильно, либо, ну, как бы, на свое усмотрение скажу, да, как вы считаете, да?
1: Хорошо.
2: Давайте. Да, Татьяна, самое главное, ничего, да, не бояться, улыбаться, как говорится, и чтобы было весело. Итак, Татьяна, первое, встречают по одежке, а провожают...
1: Провожают по уму.
2: Совершенно верно. А следующее. Брови соболиные, очи соколиные, сам...
0: Кто
1: сам?
0: Сам
1: орел.
2: О, какая же вы молодец. И давайте третью пословицу. Не думай быть нарядным, а думай быть...
1: Умным.
2: Да, и умным.
0: А пусть будет и так, на самом деле. Пусть он будет умным и веселым. Татьяна, вы ответили на три пословицы, собственно говоря, на три. И их продолжили, будем так говорить. Поэтому мы вас поздравляем.
1: Спасибо,
0: с победой, да.
2: Поздравляем.
0: Да, хотим пожелать вам хорошего настроения, замечательных эмоций. И приз от радиостанции «Казак-ФМ», он достается вам. Мы отдадим ваш номер телефона продюсерам, они обязательно с вами свяжутся.
1: И вам удачного дня.
0: Благодарим вас.
2: Все, до свидания.
0: Ну что, друзья, мы отправляемся дальше, и у нас впереди ждет рубрика «Ленивые варенички», в которой вы можете присылать... Что, Александр, я могу присылать? Ты так смотришь на меня?
2: Да, я просто уже хочу сказать, что да, конечно, присылайте ваши поздравления, приветы. Уже прилетели, кстати, Андрей, ты обратил внимание, что вот ждут они прям как варенички горячие?
0: Балуют нас наши радиослушатели.
2: Но это не может не радовать.
0: Да, еще и радует то, что они с нами просыпаются вместе в утреннем шоу, улыбаются, поднимают нам настроение. Ну, это же замечательно. Ну что, друзья, отправляемся дальше. Хорошая музыка. Кстати, тут недавно услышал, что если под музыку легко попрыгать, можно разогнать лимфу и стать моложе.
2: Так есть, да. А ты не знал?
0: Нет. Так что, друзья, вы слушайте музыку, а мы под эту музыку с Александрой будем делать утреннюю гимнастику.
3: Алло, село! Эх, Люба, братцы! 104.9 FM

0: Ленивые Варенички.
1: В завершении часа рубрика «Ленивые Варенички». Ой, моя самая любимая рубрика, потому что нам пишут столько приветов, присылают и поздравлений, признали в любви даже пишут.
2: Да, да. Ну, я еще
1: вот
2: хочу сказать,
1: одно из них и пришло.
2: Да, но еще не так. Проснулись люди, просыпаются потихонечку, как говорится. И Людмила прислала сообщение, где, конечно же, она всем казакам, как говорится, придает огромный привет. Она любит и обожает программу «Алло, село». Желает всем доброго утра. Передает привет из города Усть-Лабинск. Зовут Людмила Григорьевна. Людмила Григорьевна, вам спасибо большое. Леонид тут нам прислал сообщение. Да, Леонид, вам тоже доброе утро.
1: Леонид пишет нам: доброе утро, Казак ФМ, и самые веселые ведущие с кантри-музыкой. У нас возраст, Леонид, такой, мы другой не слушаем.
2: Какой? Нормальный возраст.
1: Я сейчас про возраст я тебе расскажу. Так, всем моим друзьям, знакомым, соседям, коллегам доброго солнечного утра желает Леонид. Мы присоединяемся, Леонид, к вашему привету. И тоже хотим передать всем друзьям, слушатели наши, это и есть наши друзья Казак ФМ.
2: Да, сегодняшний день друзей.
1: Поэтому всех с праздником.
2: А я можно передам привет?
1: Легко.
2: Я хочу сказать, что сегодня слушает моя знакомая, моя родненькая из Туапсинского района, Фатима Владимировна Шхалахова. Если ты меня слышишь, я тебе передаю огромнейший привет, потому что сегодня она первый раз меня услышит в эфире.
1: Ну, отец премьеры, кстати. Что, всем приветы передали, поздравления прочитали. Да, что, Александр, двигаемся дальше?
2: Конечно.
1: А у нас новости еще от Юлии Сороки. Слушай, надо всегда знать, что происходит в Краснодарском крае и на Кубани.
2: А вы оставайтесь с нами, никуда не уходите.
0: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
3: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славянский кирпич» – 8-800-100-04-01. Время строить, время брать.
4: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!
5: Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Желаем вам здоровья, мира, терпения, хорошего настроения. Пойте вместе с нами.

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какой закон в России приняли, где парки от клещей обрабатывают и чему фестиваль «Боспорские огоны» посвящен. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. В России приняли закон, защищающий права владельцев приватизированных квартир. Документ предусматривает 10-летний срок исковой давности по спорам, связанным с приватизацией. У людей не должно быть постоянного страха, что из-за каких-то процедурных нюансов их право на квартиры, в которых они живут многие годы, может быть оспорено. Принятый закон направлен на защиту права собственности. Он гарантирует, что итоги приватизации не будут пересмотрены по истечении установленного законом периода. Парки сквера Симферополя обработают против клещей. Накануне работы провели на территории сквера имени 50-летия СССР и в парке имени Шевченко. Затем акарицидную обработку осуществят в скверах Тургенева, Республики, Высоцкого, Ленина, парке Гагарина и детском парке. Для удобства и безопасности посетителей работы ведут в ночное время. Траву и землю в общественных пространствах опрыскивают веществом, которое не оказывает токсического воздействия на людей и животных. В Керчи открыли музейную страницу фестиваля античного искусства «Боспорские огоны». В экспозициях искусство встречается с историей. Работы талантливых мастеров помогают по-новому взглянуть на античное наследие и увидеть его связь с современностью. В этом году фестиваль «Боспорские огоны» посвящен 200-летию Керченского музея древностей. Торжественное закрытие состоится 13 июня в 19 часов. На этом пока все. В завершении выпуска о погоде. Сегодня на полуострове малооблачно. Кое-где дождь обещают. В Симферополе небо поплачет. Пасмурно, плюс 23. В Евпатории на градус выше. В Керчи, Бахчисарае зонтиком работа будет. На термометрах плюс 25. Пасмурно и дождливо в Ялте и Алуште. Там плюс 22. Без осадков в Феодосии. 23 градуса. В Севастополе плюс 24. Ясно. Метеопривет отправляется в поселок Азовское Джанкойского района. У вас сегодня облачно, без осадков, на термометрах плюс 24. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак ФМ».

0: Продолжает эфир утреннее шоу «Алло, село», Александра. Андрей, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, Юля. Ну скажи, пожалуйста, что для тебя и что привлечет твой взгляд в первую очередь, где бы ты ни была?
0: Где бы ни была?
2: Да, где бы ни была.
1: Подожди, ты путешествуешь.
0: Ты знаешь, если я захожу к кому-то в гости или в какое-то помещение, я в первую очередь смотрю на чистоту. Не на порядок, а чисто ли в этом месте. Ну а что касается гор, то, конечно, я на это смотреть не буду.
2: Конечно, я бы хотела спросить, что ты обращаешь в первую очередь, когда ты смотришь на мужчину?
0: На мужчину? На обувь? Ну нет, вряд ли на обувь.
1: Главное, на мою посмотреть.
0: Я смотрю мужчине в глаза, есть ли там ум.
1: Надо крепко зажмуриться, чтобы ум не ушел от меня. Друзья, вот с таким юмором мы открываем третий час утреннего шоу «Алло, село». Дальше будет много разговоров и интересных тем, шуток и улыбок. Обо всем расскажем чуть позже.

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
3: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
2: Мечты сбываются, дорогая. Особенно с АСК «Мебель». Кухни АСК «Мебель» — это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК «Мебель». Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00. Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Новопокровской, Ленинградской, Кущевской, Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8-952-81-11-888, 8-952-81-11-888.
4: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор «Джанхот» в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
5: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
6: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Краснодар. Встречаем лето вместе. 12 июня. Официальное открытие «Море-Виль». С самого утра и до вечера. Детская анимация, артисты, диджеи, три огромных бассейна, рестораны, бары, конкурсы, подарки и атмосфера большого летнего праздника. А вечером специальный гость. Акмаль. «Море-Виль». Место, где начинается лето. 12 июня. Не пропустите. Адыгея. Улица Шапсукская. Дамба. 10/2.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
2: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
9: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен».

0: все увереннее шагает по Кубани, как и наше утреннее шоу. Открываем второй час. Солнышко, друзья, уже не просто как освещение, а как осветительный прибор, я уже сказал. Приобретает такую согревающую функцию в студии прямого эфира Андрей Зитер и Александра Вольская.
1: Аплодисменты нам всем. Доброе утро, кто с нами просыпается, подтягивается, улыбается и поднимаем настроение друг другу. На что обращаем внимание сегодня, когда путешествуем или едем на природу в свои выходные дни, или, например, как сейчас все многие пошли в отпуск?
0: Я очень люблю водопады, а их на Кубани большое количество. И вот, знаешь, когда... как бы они все прекрасны по-своему. И когда ты подходишь к водопаду, что первое мы слышим? Да, это шум воды. Да, когда ты подходишь ближе. Это завораживает, потому что есть водопады, которые достигают там 10 метров, если более, да, и вот этот поток воды падает вниз. Вот это...
1: Глаз радуется.
0: Да, охлаждающая
1: влага. Ухо слышится.
0: Да, там, очень здорово. Вот, а ты на что обращаешь внимание?
1: Слушай,
0: когда на природу
1: На все обращаю я внимание, и все мои анализаторы, как говорится, включаются. Знаешь, на что хочу сказать? Вот что хочу в этом плане сказать. Что я не хочу видеть. Наоборот, мы говорим за то, что видим, а я не хочу видеть, конечно, мусор, когда мы на природе. Очень грустненько, очень печальненько, и мне кажется, друзья, вот берегите природу, и когда сейчас вот время отпусков, походов всяких, да, убирайте с собой, чтобы было чисто.
0: Мы, кстати, всегда с друзьями приезжаем, и вот они сейчас подтверждение мне дадут, то, что они пишут нам на мессенджер Макс на номер 928-401-20, пишут сообщение, с нами на связи. Мы всегда, когда приезжаем отдыхать на природу, у нас всегда с собой пакеты, куда мы складываем мусор. Доехать до первого бака мусорного, да, это вообще несложно. На машину, бросил и поехал.
1: А мы еще и за другими убираем. Я же родилась и прожила в горах, да, на Черном море. И
0: я думаю, что ты такая дикая.
1: Сейчас рычать буду.
0: Давай прочитаем сообщение. Татьяна нам пишет. Люблю походить по улицам, проспектам. Так, симпатии смотреть на местную архитектуру, скверы, аллеи, парки, площади, обязательно посещаю зоопарк, ботанический сад, основные музеи, памятники, центральный рынок тоже она посещает, пару-тройку продовольственных магазинов. Если позволяет время, схожу в филармонию, театр, кинотеатр, но самое главное, прям крупными буквами выделяет Татьяна, общение с доброжелательными и с отзывчивыми на мою доброжелательность горожанами. Эта память живет в моей душе всегда. Вот, что пишет нам наша слушательница.
1: Так, отлично, хорошо. А вот сообщение прилетело у нас от Сергея.
0: Сергея, да.
1: Да, Сергей Лисовой, который пишет, доброе утро, и вам, Сергей, тоже, конечно, добрейшего. Да, конечно, всегда обращаю в первую очередь на глаза, а потом уже на все остальное.
0: Ну, обратите внимание на...
1: А у меня красивые глаза.
0: У тебя, да. Вот, кстати, глаза Александры можно увидеть в видеотрансляции в третьем гостевом часе утреннего шоу. Мы отправляемся дальше, друзья. Хорошая музыка нам не помешает, и скоро

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Камыль – это адыгский духовой музыкальный инструмент. Представляет собой продольную флейту, сделанную из металлической трубки, обычно из ружейного ствола. Однако само название «камыль» говорит о первоначальном материале для изготовления – озерном камыше. На нем пастухи исполняли различные наигрыши и песни. Камыль всегда был обязательным инструментом джагуака-песнотворцев. Без него не обходился ни один свадебный обряд или праздник. Это инструмент только мужчин. В отличие от традиционной флейты, при игре на камыле сильно искажается мимикой лицо. Это выглядит неэстетично, а девушка всегда должна оставаться красивой. Поэтому камыль – удел сильного пола. Волшебная сила музыкального инструмента, если верить адыгским легендам, впервые раскрыла себя герою нардского эпоса Ашамезу. Он и изготовил первую флейту. И с тех давних пор ее магическое звучание привлекает, зачаровывает и покоряет открытые сердца людей. Камыль был и остается

0: А как я вас узнаю на первом свидании? Знаешь, как обычно отвечают девушки? Я буду в фате с вещами.
1: Да, Александра, я буду...
0: Не теряйся, а то...
1: Ты очень быстро спросил, я не ожидала просто.
0: Знаешь, как будто я тебе замуж предложил, тут прям растерялась.
1: Да, я буду стоять в фате с вещами, с газеткой в руке.
0: А газету-то тебе зачем?
1: Я буду читать.
0: О, подожди, ты будешь показывать свое, что ты интеллектуально развит.
1: Конечно, с кроссвордами.
0: Друзья, да. Да, давай дальше. Да, друзья.
1: Когда смотрите на противоположный пол, на что в первую очередь обращаете внимание?
0: Я вот обращаю то, что меня вот вообще интересует в первую очередь, и этого не видно.
1: Ну, знаешь, это что, очень интересно. На что?
0: Вообще-то я об уме и чувстве юмора.
1: Я, кстати, тоже об этом. Вы в новой компании, на что, друзья, в первую очередь обращаете внимание?
0: Знаешь, хороший способ узнать лучше друг друга, это вот, кстати, совершить совместный поход какое-то учреждение культуры, Краснодара, театра, балетом и в рубрике, которая у нас будет в следующем выходе, куда сходить, чтобы посмотреть в нашем-то Краснодаре, мы как раз о них и расскажем. А по поводу твоего вопроса, да, что мы обращаем внимание в компании, вот я, на первое, обращаю внимание на людей, вот на какие темы они общаются, во-первых, да, как они это делают, махают ли руками, машут, не машут и так далее. Ну, а потом потихоньку можно как-то там присоединиться к общению, уже смотреть, ну, там, как к тебе относятся, хотят ли с тобой общаться.
1: Прилетело нам сообщение в Максе, Михаил написал, а я первым делом обращаю внимание на атмосферу и освещение, кстати. Видишь, как люди? Именно они задают тон всему дальнейшему восприятию, будь то уютный полумрак кафе или ослепительный свет торгового центра.
0: Ну, кстати, если вот говорить про общепит, то, что мы немножко так уже эту тему с тобой поднимали, мне очень нравится, когда в заведении тона такого теплый, там, то есть коричневый цвет, то есть природа. Вот сама природа. А ты знаешь, вот как подобрать одежду? Допустим, кстати, утром сейчас многие собираются на одежду и думают, какой себе вот вид преображения сделать. Я не знаю, как цвета сочетаются. Все очень просто. Начинаем. То есть цвета земли коричневый, черный, потом поехали дальше. Зеленый, небо, голубое и так далее. Да, это, кстати, закономерно.
1: Это что сейчас за такое?
0: Это я так обращаю внимание на информацию, которая к нам приходит. Друзья, у нас буквально вот уже через несколько минут пройдет рубрика «Куда сходить», чтобы посмотреть в нашем-то Краснодаре, где можно вот как раз и подобрать тот образ, одежду, взять своих друзей, сегодня праздник, и прогуляться.
1: Да, друзья, вы нам пишите, конечно, делитесь, на что вы обращаете в первое внимание, где. Пишите нам +7 928 401 2020, это номер телефона

0: На часах 8:45, а это значит, самое время узнать о культурных событиях, которые проходят в Краснодаре. Город культурный, центр юга России, где собрана богатейшая коллекция исторических артефактов, произведений искусств и уникальных экспонатов.
1: Ну да, будем, Андрей, мы с тобой и наши радиослушатели будем, как говорится, окультуриваться, потому что в городе представлены десятки музейных учреждений, от классических, историческо-археологических и художественных галерей до современных интерактивных пространств. И мы с тобой о них расскажем сейчас.
2: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре?
1: Ну что, друзья, Краснодарский краевой художественный музей Коваленко приглашает вас на выставку «Память преодолевает время». Выставка посвящена 160-летию со дня рождения коллекционера, мецената, музейного деятеля, основателя Екатеринодарской городской картинной галереи Федора Коваленко, известного известного крымского фотографа Василия Сокорного. В экспозиции, кстати, представлено более 50 графических и фоторабот авторов, как говорится, да, фотографии из фондов Алупкинского музея-заповедника. Mm-hmm. И также фотографии из личного архива самого Коваленко.
0: Интересно.
1: Да, кстати, художественные почтовые открытки. Кто любит 20 века, друзья, издания на французских, книги, которые изданы были на французском mm-hmm. и немецких языках. В общем, друзья, еще много чего интересного, поэтому это живая история. Вообще, поэтому приходите на выставку и смотрите «Память преодолевает время».
0: А выставка работает до 14 июня в здании музея на улице Красной, 15. Продолжим дальше. Александр, я хочу поделиться с тобой одним событием, которое случилось в моей жизни. Недавно я побывал на, я считаю, интересной выставке, посвященной чайной культуре и традиции чаепития в России. Музей-заповедники имени Филица. Что там? А там, кстати, разные предметы из коллекции фондов музея. Самовары дореволюционные, советский фарфор, ложки, подстаканники, сахарницы, сливочники и даже конфетные обертки. Вот что там было, да.
1: Да, знаешь,
0: вот, да, вот лучше, такое приходит лучшее понимание, как вот раньше проходили чаепития и вообще какое они значение имели в жизни людей. Ну и кроме того, на выставке представлена продукция первого чайного кооператива, я по тебе хочу сказать. Да? Да, вообще чай в России — это не просто ведь напиток, это целый символ гостеприимства, домашнего уюта и такого семейного единства. Еще я узнал много нового и интересного, тоже здорово. И рекомендую и тебе, и нашим радиослушателям тоже туда заглянуть. Выставка работает до 30 июня. Не пропустите, дорогие наши.
1: Mm-hmm. Ну, кстати, меня заинтересовало, друзья. Ну, да. А если вы хотите, например, узнать больше о жизни и творчестве композитора нашего земляка Григория Пономаренко, кстати, чье имя носит Краснодарская филармония, то отправляйтесь быстрее в музей-квартирник Пономаренко на улице Красная, 204, квартира 80. Этот мемориальный музей бережно сохраняет музыкальное наследие выдающегося композитора, нашего народного артиста Григория Федоровича Пономаренко, где знакомитесь с экспозициями, вы узнаете о жизни его, о его творческом пути, который прославил всю Россию и всю Кубань, как говорится. Друзья, поэтому ждем, приглашаем и окультуриваемся все вместе.
0: Но это только маленькая часть мероприятий, которые проходят в Краснодаре, а вы можете узнать куда гораздо больше, посмотреть в интернете все афиши и выбрать для себя что-то интересное. Но мне, на мой взгляд, вот эти три мероприятия мне понравились.
1: Так, я что, согласна с тобой,
0: так,
1: да.
0: Так что здорово. Идем дальше, у нас еще одно мероприятие «Ленивый вареньчик» и рубрика, и ждем от вас приветы и поздравления на номер 928-401-2020.
3: Алло, село!

0: Лучше...
1: Ленивые вареночки.
0: Ах, как хочется вперед уже
2: бежит Андрей вперед паровоза, но ничего.
0: Я говорю, лучший способ поднять настроение себе и друзьям, это позвать, дозвониться к нам на номер 928-401-2020, да, либо сделать то, что ты говоришь сейчас. Да, у нас есть звонок, дозвонилась нам Лидия Тимофеевна, сейчас узнаем, с каким поводом. Алло.
3: Алло, доброе утро.
0: Доброе утро.
3: Казак-ФМ.
0: Рассказывайте.
3: Конечно, весь коллектив Казак-ФМ – это наши друзья. Всем вам процветания, всем вам самого счастливого, что есть на свете.
0: Благодарим вас.
3: А сейчас я хочу выразить благодарность моим друзьям Татьяне Тимовне, Тамаре Павловне, Вере Николаевне с Петром Михайловичем, Татьяне Николаевне Игнатьевне. И, конечно, моим одноклассникам. Четыре девочки и два мальчика. 63 года назад мы кончили школу. Мы теряемся, находимся друг с другом всегда. Желаю всем, мои хорошие, счастливых, солнечных дней, чтобы все наш заряд был на победу у всех.
0: Лидия Тимофеевна,
3: да. Казак-ФМ, ага. Всем-всем самого хорошего.
0: Спасибо вам огромное за эти теплые слова, которые передаете нам. Я думаю, у каждого они останутся в памяти, а тем, кому они адресованы, поднимут еще и настроение. Всем привет, всем, всех приветствуем, кто с нами просыпается в утреннем шоу «Алло, село» на радио Казак-ФМ, друзья. Ну что, у нас следом новости от Юлии Сороки.
2: Да, будем ждать Юлю,
0: да,
2: с новостями, с хорошими,
0: интересно,
2: самыми лучшими, веселыми, да, и позитивными.
0: Ну, не всегда бывают новости веселые, на самом деле, но главное, что они у нас есть в утреннем шоу.
2: Пусть они будут такими.
0: А пусть сами определят, для кого какие новости больше нравятся.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какой закон в России приняли, где парки от клещей обрабатывают и чему фестиваль «Боспорские огоны» посвящен. В студии Роман Кагериманов. Здравствуйте.
2: В России приняли закон, защищающий права владельцев приватизированных квартир. Документ предусматривает 10-летний срок исковой давности по спорам, связанным с приватизацией. У людей не должно быть постоянного страха, что из-за каких-то процедурных нюансов их право на квартиры, в которых они живут многие годы, может быть оспорено. Принятый закон направлен на защиту права собственности. Он гарантирует, что итоги приватизации не будут пересмотрены по истечении установленного законом периода.
1: Парки сквера Симферополя обработают против клещей. Накануне работы провели на территории сквера имени 50-летия СССР и в парке имени Шевченко. Затем акарицидную обработку осуществят в скверах Тургенева, Республики, Высоцкого, Ленина, парке Гагарина и детском парке. Для удобства и безопасности посетителей работы ведут в ночное время. Траву и землю в общественных пространствах опрыскивают веществом, которое не оказывает токсического воздействия на людей и животных. В Керчи открыли музейную страницу фестиваля античного искусства «Боспорские огоны». В экспозициях искусство встречается с историей. Работы талантливых мастеров помогают по-новому взглянуть на античное наследие и увидеть его связь с современностью. В этом году фестиваль «Боспорские огоны» посвящен 200-летию Керченского музея древностей. Торжественное закрытие состоится 13 июня в 19 часов. На этом пока все. В завершении выпуска о погоде.
2: Сегодня на полуострове малооблачно. Кое-где дождь обещают. В Симферополе небо поплачет. Пасмурно, плюс 23. В Евпатории на градус выше. В Керчи, Бахчисарае зонтиком работа будет. На термометрах плюс 25. Пасмурно и дождливо в Ялте и Алуште. Там плюс 22. Без осадков в Феодосии. 23 градуса. В Севастополе плюс 24. Ясно. Метеопривет отправляется в поселок Азовское Джанкойского района. У вас сегодня облачно, без осадков, на термометрах плюс 24. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Роман Кагериманов, радио «Казак-ФМ».

0: Андрей, мне вот как-то попался тест, где мужчины отвечали, на что они обращали внимание при знакомстве с прекрасным полом. И на первом месте там стояли, конечно же, глаза девушки.
1: Доброе утро, друзья. В студии Александра Вольская и Андрей Зитер. Наши глаза, это ж ведь как окно, через которое можно вот заглянуть в душу. Вот те, кто наблюдает за нами, ведь они могут сразу узнать, что мы сейчас чувствуем, что нас беспокоит, как мы ведем себя, кого, что боимся, например, да, или там, или стесняются девушки, да, глазки опускают.
0: Да, согласна. Все кроется в наших глазах. И ну, радость, конечно. И печаль, и грусть, наверное, все. Всем знакомы афоризмы, что глаза — это зеркало души, да? Так? Есть же? Есть.
1: Есть, конечно.
0: Да. И, например, иногда одного взгляда достаточно, чтобы понять, что чувствует человек на самом деле.
1: Вот есть авторы, которые вообще вот этих изречений всех, да, что глаза — это зеркало души. Удалось же им уловить такое главное, да? Вот мы зрительно такие ориентированные существа и доверяем зрение, доверяем зрению, я бы так даже сказал, сильнее, чем другим органам чувств.
0: Ну, и, как первый начальник, ну, да, глазки видят.
1: Конечно, и ранее считал, что сказать можно что угодно, а вот глаза-то, они ж никогда не лгут. По глазам можно сразу понять.
0: Да, да, и сегодня мы поговорим с вами о здоровье наших глаз с гостем нашего утреннего шоу.
1: Да, который уже появится буквально совсем скоро. Мы пойдем с Александрой встречать нашего гостя, а вы оставайтесь с нами, немного послушайте музыки и уже

0: Вдохновляться прогулками по парку?
1: Мона.
0: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
1: Мона.
0: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
1: Мона.
0: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
2: Что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
4: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
7: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
4: Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
9: Спонсор народного хита – банк «Кубань Кредит».
10: Надежные решения для работы на международных рынках в банке «Кубань Кредит». Осуществляйте расчеты в китайских юанях, армянских драмах и казахстанских тенге. Просто и безопасно. Подробности по телефону /25/18.
11: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.

0: Данная программа содержит рекламную информацию.
1: Возможно, противопоказания. Требуется консультация специалиста. Доброе утро, дорогие наши, кто подключился только что к нам. Приветствуем всех, кто с нами просыпается уже на протяжении 2 часов утреннего шоу «Алло, село». Мы перешагнули в 3-й час, а значит, что мы встречаем гостей. И говорить сегодня мы будем, конечно, о нашем здоровье. Я считаю, что одним из главных является это наше зрение. Будем говорить о здоровье глаз. Александра, озвучь, кто у нас в гостях.
2: Да. Всем доброе утро. Будем говорить сегодня о наших красивых глазках, о зеркале души, да, и у нас в гостях сегодня врач, офтальмолог, лазерный хирург клиники New Vision Асиета Азметовна Хабаху. Доброе-доброе утро!
3: Доброе-доброе утро!
1: Сегодня мы поговорим, как гипертония влияет на наше зрение, и хочется сразу задать вопрос. Скажите, вот, пожалуйста, а многие гипертоники, знаете, когда машут рукой, да, у меня всю жизнь там 140, я себя отлично чувствую, как давление отражается на зрении?
3: Спасибо за вопрос. Да, давление 140 – это уже удар по самым тонким сосудам, которые располагаются на сетчатке. И действительно, да, это можно сравнить. К примеру, взять трубочку эластичную, да, если постепенно дуть, то есть трубочка все равно набухает. А если резко вдуть, да, происходит, лопаются сосуды. Грубо говоря, можно будет сравнить скачки давления с этим примером. То есть действительно на сетчатке располагается нужное количество сосудов, которое зависит от скачков, от подъема давления. Даже если 140 давления, да, и держится стойко, то сосуды действительно страдают. Ну и, соответственно, качество зрения тоже.
1: То есть мы не отмахиваемся рукой, то есть не когда у нас давление, то есть мы обязательно должны обратить на это внимание.
3: Да, обязательно.
1: Благодарим
3: да.
1: вас.
2: Так, Асиета Азметовна, скажите, а вот бывает такое, ну, может, немножко так страшненькое, человек нагнулся, резко поднял что-то тяжелое, и возникает вот прям, знаете, пелена перед глазами, и он ничего не видит. Что делать вот в первую минуту?
3: Да, это действительно похоже на сосудистую катастрофу, похоже на тромбоз или спазм центральной артерии сетчатки. Действительно, здесь самое главное не паниковать, не заняться самолечением, не капать все подряд в глаза. Что нужно будет сделать, это если под боком лежат таблеточки, которые снижают артериальное давление, первая помощь, да, так скажем, принять такие таблеточки и в первый час, желательно в первый час, обратиться к офтальмологу, где бы он ни находился. Обязательно за помощью, потому что очень важно в таких случаях получать в первый часы помощь. Почему? Потому что если проходит долгое время, к сожалению, начинают клеточки сетчатки гибнуть из-за того, что произошел тромбоз, да.
2: Да?
3: И полностью спасти зрение не получается. Получается только оставить остаток, который есть.
1: Спасибо. Дорогие наши радиослушатели, вы можете подключиться к видеотрансляции во ВКонтакте, в социальных сетях радиостанции Казак-ФМ, оставить свой вопрос для наших гостей. Мы обязательно его адресуем. Также можете написать на номер Макс 928-401-2020. Все вопросы адресуем. Прервемся немножко на музыку, но разговор продолжим.

0: программа содержит рекламную информацию.
1: Возможные противопоказания, требуется консультация специалиста. Друзья, у нас сегодня в гостях утреннего шоу «Алло, Сило», действительно специалист, который рассказывает нам, как же все-таки проявлять заботу о нашем зрении. И мы сегодня говорим, как гипертония влияет на зрение человека. В гостях у нас сегодня врач-офтальмолог, лазерный хирург клиники New Vision Асиет Азметовна Хабаху. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро. Асиет Азметовна, ну скажите, вот объясните вот всем нашим слушателям, как именно давление портит зрение? Почему?
2: Ага. Да, действительно, хороший вопрос. Давление портит зрение, артериальное давление портит зрение. Почему? Потому что скачки давления влияют на стенки сосудов. Что происходит со стенками сосудов? Они истончаются, растягиваются. На сетчатке колоссальное количество сосудов, мелких сосудов, которые реагируют на скачки давления. И происходит дырка, дырка. И начинает кровь поступать на сетчатку. Происходят микроаневризмы, происходят микрогеморрагии, да, и в этих местах начинают просто гибнуть клеточки зрения, и их восстановить, если не была оказана помощь в первые часы, их восстановить просто не получается.
3: Угу, вот
2: частично
3: как.
2: Утрачивается зрительное.
1: То есть вот то, что мы говорили с вами в нашей видеотрансляции о том, что нужно замерять давление, периодически это делать, то следить за давлением, от этого, собственно говоря, и можно избежать вот последствий, да, скажем.
2: Да, да, если была оказана в первые часы помощь, то можно еще восстановить качество зрения. Когда человек забил на эту тревогу и обращается уже через несколько дней, грубо говоря, да, то, к сожалению, оказать такую помощь колоссальную, чтобы вернуть остроту зрения, не получается. Делаем все по максимуму, чтобы оно дальше не ухудшалось, но восстановить то, что было изначально, к сожалению, не получается.
3: А вот почему некоторые гипертоники видят отлично, например, до самой старости, да, вот до самой взрослой жизни такое, а другие теряют зрение в 50 лет, например, а может и раньше там.
2: Здесь, наверное, больше зависит не от возраста, действительно, а от скачков давления. Качели, я говорю, да. У пациента я обязательно спрашиваю, если он говорит, что по хроническим заболеваниям, общесоматически, да, есть гипертоническая болезнь. Ага, вопрос такой, есть ли скачки? Качели есть или стойка держится на одном уровне? К примеру, у 80-летней бабушки 140 держится постоянно. 140 изо дня в день. Да? А у 50-летнего мужчины, который пришел на прием, он мне говорит, что нет, у меня бывает 140, бывает 180, и может со 180 прыгнуть просто в 110. Эти качели, они очень плохо влияют на стенки сосудов, как я и говорила, да. Поэтому здесь действительно страдает больше зрение у тех, у которых вот эти вот качели. Плюс еще вдобавок к гипертонии, может, у пациента еще есть сахарный диабет. Сахарный диабет очень тоже разъедает, так скажем, да, грубо говоря, стенки сосудов. И здесь провоцирующий фактор вот гипертония и сахарный диабет вызывают тоже вот резкую утрату зрения,
3: скажем. Кстати, а вот любой гипертоник обречен на лазерную операцию?
2: Нет. Такой вопрос более двоякий, можно сказать. Лазер, здесь самое главное гипертонику, это снижать свое артериальное давление, принимать вовремя лекарства, лечиться действительно у терапевта, у кардиолога, который будет стабилизировать уровень артериального давления, чтобы не влияло дальше на сосуды. А сосуды у нас располагаются везде, не только на глазах. Да? Вот. Лазер применяется тогда, когда есть какие-то очаги, которые необходимо коагулировать. Это не страшная методика, да, это больше как, чтобы эпизоды не повторялись, так скажем, да, не с целью излечить как-то, да, а с целью того, чтобы как-нибудь помочь, чтобы приостановить процесс, когда там отек может происходить на сетчатке, какие-то изменения в плане того, что плавает в глазу, там, пятно, которое, это сгустки крови, к примеру, да, вот в таких моментах, да, применяем лазер, но это происходит нечасто.
1: Прежде чем мы продолжим наш разговор далее, хочется обратиться к нашим слушателям. Пожалуйста, можете написать свой вопрос для нашего гостя, специалиста, на номер МАКС 928-401-2020. И следующий вопрос, он у нас, да, такой от... Вот пришел гипертоник на осмотр. Вы капаете капли, которые расширяют зрачок, да? А вдруг от этих капель давление поднимается или там, ну, сердце будет прихватывать, да? Вот правда это опасно или это... Вот объясните нам, пожалуйста.
2: Тоже интересный вопрос. Действительно, раньше, когда применяли для расширения зрачков на диагностике атропин, он влиял по-своему на артериальное давление. Были скачки, да, тахикардия начиналась, и пациенты забивали тревогу, да? У многих на атропин, кстати, аллергия была. Но сейчас применяют, мы в своей клинике применяем такой препарат с тропикамидом, который не сильно влияет на общую соматику. Да? Возможно, частое сердцебиение, но пациент от этого себя плохо не чувствует, как правило, это редкие случаи, возможно, просто какая-то непереносимость.
1: Мы сейчас не рекламируем препараты, да, и все-таки говорим о том, что не занимайтесь, пожалуйста, самолечением, все равно, возможно, и противопоказания, и требуются консультации специалиста, так что только обращаемся к специалисту.
3: Да-да-да.
1: Ну что, друзья, немножко прервемся еще на паузу, послушаем музыку, а продолжим наше общение в видеотрансляции.
4: Алло, село!
0: Эх, Люба, братцы, 101.

0: программа содержит рекламную информацию.
1: Возможно, противопоказания и требуется консультация специалиста. Доброе утро, наши любимые, дорогие радиослушатели, кто подключился к нам, к утреннему шоу «Алло, село», кто, просыпаясь, настраивается на волну «Казак-ФМ». У нас гостевой час, и Александра озвучит, кто же у нас в гостях.
2: Да, и сегодня мы говорим о наших глазках, о нашей души, нашего, как говорится, да, нашего и всего тела. У нас в гостях врач-офтальмолог лазерной хирургии, хирург клиники New Vision Асиет Азметовна Хабаху. Доброе утро еще раз.
3: Доброе утро, доброе.
1: Мы хотим сказать вам благодарны, что вы пришли сегодня к нам, потому что тема достаточно, я бы сказал, щепетильная. Она очень важная. И вы очень интересно даете ответы на вот наши любопытные вопросы.
2: А мы чем больше задаем вопросов, тем у нас, вы так интересно рассказываете, что нам еще больше хочется их задавать.
1: Друзья, можно увидеть... Спасибо большое. Можно увидеть то, что происходит у нас в студии. Всего лишь нужно подключиться к видеотрансляции в социальных сетях. Во ВКонтакте радио «Казак ФМ», настоящее раздольное. Можно смотреть нас на Рутуб. И, кстати, дорогие наши, если у вас нет возможности сейчас посмотреть нашу видеотрансляцию, то можно зайти на сайт kazak.fm. И в социальных сетях все остается. То есть вы можете в любое удобное время для вас получить полезную информацию от специалиста, который сегодня у нас, друзья, в гостях. Продолжим нашу беседу. Что хочется сказать? Время экзаменов. И у школьников, да, в первую очередь. Во-первых, это волнение. И сразу вот возникает такой вопрос. Да и у родителей тоже как бы волнение и стресс происходит. Да, влияет ли стресс на зрение и как помочь вот во время стресса?
3: Да, действительно, это очень важный вопрос на сегодняшний день. Действительно, многие испытывают стресс, многие школьники, студенты, особенно родители. Mm-hmm. Действительно, стресс очень сильно влияет на нашу остроту зрения, на качество зрения наше. Действительно, что происходит, происходит, то есть стенки сосудов, они точно так же страдают. Происходят такие изменения, как... Часто вот на сегодняшний день это вот центральная серозная хорреретинопатия, когда центральное зрение, оно дает искажение, как пелену, как отечность, грубо говоря, как через воду вы смотрите, да. Это вот признаки действительно стрессовых ситуаций, последствия стрессовых ситуаций. И действительно, что я говорю на приеме, я, если вижу, что пациент такой тревожный, и он сам признается, бывает, что не признаются пациенты, и вот догадываемся, да, по общениям, по ответам, что я говорю в таких случаях. Тебе может помочь только ты сам. Нужно контролировать себя. Если действительно вы испытываете стресс, нужно будет закрывать глаза, считать до 10, к примеру. Глубокий вдох, выдох спокойно, да. Протяженный выдох, успокоить как-нибудь себя, придумать какую-нибудь для себя методику, которая действительно помогает. Почему? Потому что на сегодняшний день действительно это колоссальная проблема. Как для родителей, так и для детей. Действительно страдают сосуды. Также, что страдает из-за таких стрессовых ситуаций, чего можно сравнить к стрессовым ситуациям, да, это посещение бани, сауны контрастных, да, с холодной ледяной водой. Это тоже для организма своего рода стресс. Почему? Потому что резкие перепады давления, переохлаждение и нагрев очень сильно влияют тоже на сосуды. В таких случаях, если пациент никак не может отказаться от бани, да, к примеру, саун, есть такие люди, которые фанатеют, да. Если не гипертоник, мы сейчас не про гипертоников, у гипертоников отдельная история посещения бани и сауны. И что я говорю? Говорю, не обливаться просто ледяной водой. Ну, просто не обливайтесь тепленькой водой.
4: Я думаю, что сейчас многие наши радиослушатели удивились такие. Да, нет,
1: подождите,
4: баня,
1: но можно обливаться водой, но не сделать такой колоссальный разрыв температурный, я имею в виду.
3: Да,
1: то есть
3: чтобы не было контраста. Да, все верно. Все верно. И в сауну баню нужно будет заходить с температурой, которая постепенно повышается. Не так, чтобы резко поставили градус.
4: Как многие любят это делать.
3: И сразу зашли в сухую парилку. Это тоже своего рода стресс для нашего организма.
1: То есть сосуды все-таки надо тренировать таким щадящим образом. Да.
4: Причем с детства, наверное.
1: Спасибо большое.
4: А вот такой самый, мне кажется...
1: Часто задаваемый вопрос.
4: Да. Как вот гипертонику... как часто нужно гипертонику ходить проверять зрение к офтальмологу? Раз в год или там каждый год? Ну, вообще, вот как?
3: Это очень хороший и важный тоже вопрос.
4: Или давление, например, да, скакануло?
3: Да.
4: И бегим, хотела сказать.
3: Смотрите, я говорю, что если гипертония первой степени, это вот давление артериальное до 150-160, да, я говорю, как диспансеризация, хотя бы один раз в год. Стабильно один раз в год, даже если ничего не беспокоит. И если уже гипертония второй, третьей степени, раз в полгода точно нужно будет приходить. Но если бывают скачки давления, которые влияют на остроту зрения, нужно забивать тревогу, приходить сразу. Лучше перестраховаться, чем помочь такому пациенту позже. Позже желаемого времени. Поэтому забивать тревогу нужно тем, у которых действительно есть скачки, и они испытывают какой-то дискомфорт в плане зрения.
1: У меня просто вопрос такой, а диспансеризация, она поскольку вот по времени проходит? Ну, чтобы понимать, допустим, это неделя там, или день-два.
3: Нет, у нас в клинике у нас в клинике New Vision высокотехнологичное оборудование, большой опыт работы врачей. Мы все делаем одним днем. Даже я скажу, несколько часов.
1: Вот. Так что, до чего техника дошла.
3: Так что закапали, расширили, посмотрели, часик-полтора, мы вас отпустили уже со спокойной душой.
4: Это для наших ценителей времени. Тот, кто ценит свое время, может к вам обратиться.
3: На сегодняшний день, да, время нужно ценить. Каждую минуту.
1: У нас часто вопрос задают, когда вы приходите к нам в гости, у нас наши слушатели часто задают вопрос как раз вот по поводу, сколько времени занимает обследование, да, сколько лечения, сколько операция длится. Вот мне очень нравится сегодня тема про гипертоников. Это немаловажная такая тема очень, да, Александр?
4: Да, согласна. Но мы же в красивом возрасте, нам же следить-то нужно за здоровьем.
3: Ты, и за глазками, да. Обязательно.
4: Тем более мы сегодня так говорили о чем? Взгляд-то наш, а что это первый, куда?
3: И молодым мужчинам хочется видеть хорошо,
4: в глаза.
3: И бабушкам хочется видеть хорошо.
1: Конечно.
3: Всем хочется в любом видеть. Возрасте нужно действительно следить за собой, за своими сосудами, не забрасывать, свое здоровье. Это только необходимо вам самим. Поэтому следить нужно за собой обязательно, измерять давление, приходить на проверку зрения. Лишний раз лучше убедиться в том, что все хорошо. Да. Чем жить с этим.
4: И глазки не обижать.
1: И, знаете, еще вот из нашего разговора, знаете, я что хочу сказать? О том, что берегите друг друга, потому что стресс, он влияет на наше зрение, поэтому поддерживайте друг друга. Будьте друг друга рядом в самые такие трудные минуты, как для себя, и будьте и в радости. Вот будьте с нами, то есть на радио Казань.
4: Видьте друг друга.
1: Я бы так сказал, да. У нас в гостях сегодня врач-офтальмолог, лазерный хирург клиники New Vision, Асиет Азметовна Хабаху. Спасибо вам огромное за эту беседу. Ну и пожелать нашим радиослушателям:
3: берегите себя, свое здоровье и свое зрение.
1: Спасибо большое. Спасибо вам за эту интересную беседу. Друзья, возможно, противопоказания требуются консультации специалиста. Не занимайтесь самолечением, это однозначно. Но просыпайтесь вместе с нами в утреннем шоу «Алло, село». С вами были Александра Вольская, Андрей Зиттер.
4: А мы с вами услышимся уже завтра. А завтра у нас что? Завтра среда, насколько я помню.
1: Среда недели. А неделя-то рабочая, она короткая.
4: Чай короткая, вот так, что просыпайтесь с нами завтра в 7 утра, мы с вами. Поехали.
1: Да, будем просыпаться. Так, впереди у нас хорошая музыка, потанцуем, поулыбаемся, а потом новости. И дальше придут наши коллеги и будут дарить вам много интересной информации.
5: Алло, село!
0: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
6: Так здесь звучит двор. А это парк. Так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
7: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: Zac FM. Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу казаку стало известно, о чем крымчан предупреждают, где дорогу ремонтируют и какого успеха севастопольские школьники добились. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Крымчан призвали не покупать талоны на бензин с рук. Крымские чаты заполонили сообщения о продаже талонов на бензин с доставкой за 6 часов. На фоне топливного ажиотажа аферисты придумали новую схему обмана. Продают несуществующие талоны, требуют полную предоплату на карту и исчезают. Жители полуострова уже сообщают о потерянных деньгах и предупреждают других водителей. После перевода денег жертвы остаются ни с чем. Дорога из Ялты в Севастополь готова на 90%. Дорожники закончили все ключевые этапы ремонта. Укладку выравнивающего слоя и верхнего слоя асфальтобетона, а также укрепление обочин. Сейчас строители перешли к финальным работам, необходимым для безопасной эксплуатации дороги в горной местности. Наносят горизонтальную разметку, устанавливают дорожные знаки и монтируют элементы безопасности. Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Воспитанники Севастопольской детской школы искусств завоевали золото на втором конкурсе видеоэссе «Мечты о будущем», который прошел в Национальном центре «Россия» в Москве. На конкурс поступило около 1000 работ от более чем 3500 участников из всех регионов России и зарубежных стран. Севастопольские школьники представили работу «Чистая волна», посвященную сохранению экологии Черного моря. Авторы посмотрели на проблему загрязнения моря глазами дельфинов и показали, как современные технологии могут помочь справиться с разливами нефти и пластиковыми отходами. Эксперты высоко оценили сценарий, качество съемки и использование технологий искусственного интеллекта. На этом пока все. В завершении выпуска о погоде. Сегодня на полуострове малооблачно. Кое-где дождь обещают. В Симферополе небо поплачет. Пасмурно, плюс 23. В Евпатории на градус выше. В Керчи, Бахчисарае зонтиком работа будет. На термометрах плюс 25. Пасмурно и дождливо в Ялте и Алуште. Там плюс 22. Без осадков в Феодосии. 23 градуса. В Севастополе плюс 24. Ясно. Метеопривет отправляется в село Алексеевка Белогорского района. У вас сегодня малооблачно с небольшим дождем. На термометрах плюс 24. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак ФМ».
1: Дороги радио настрой. И по пути «Казак ФМ» с тобой. «Казак ФМ».

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут поссориться из-за того, что у них, ну, слишком хорошие отношения. Это у наших соседей кухня не просто место приготовления и приема пищи, но еще и кабинет и место для откровений, и у некоторых даже оперативный штаб. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, а у тебя гараж свободен?
1: Петрович, для тебя всегда. Решил машиной заняться?
0: Не, ко мне теща на выходные приезжает. Надо пару дней где-то перекантоваться. Ты меня только не выдавай.

0: Девочки, представляете? Я вчера сижу на работе. Ну, вкалываю, понимаете? Ну, мы, естественно, дома. На мой вопрос, чем ты занимаешься? Он говорит, делаю твою работу. Я обрадовалась. Думала, ужин готовит, полы моет. Прихожу, а он конфеты жрет.
1: Шутки, прибаутки.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушай, Петровна, а вот объясни, как ты это делаешь?
2: Что делаю?
1: Ну вот смотри, все наши мужики поехали на рыбалку. Значит, 100 пудов там пить будут, веселиться и так далее. Ну, все мы это прекрасно понимаем. А вот твой муж не поехал. Вот как ты это сделала?
2: Ой, да все очень просто. Набрала ему ванну с пеной, он дома и остался.
1: И что, вот так вот просто ванну с пеной набрала и все, и он остался?
2: Девочки, я вам говорю, монтажная пена кого хочешь остановит.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу казаку стало известно, о чем крымчан предупреждают, где дорогу ремонтируют и какого успеха севастопольские школьники добились. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Крымчан призвали не покупать талоны на бензин с рук. Крымские чаты заполонили сообщения о продаже талонов на бензин с доставкой за 6 часов. На фоне топливного ажиотажа

который прошел в Национальном центре «Россия» в Москве. На конкурс поступило около 1000 работ от более чем 3500 участников из всех регионов России и зарубежных стран. Севастопольские школьники представили работу «Чистая волна», посвященную сохранению экологии Черного моря. Авторы посмотрели на проблему загрязнения моря глазами дельфинов и показали, как современные технологии могут помочь справиться с разливами нефти и пластиковыми отходами. Эксперты высоко оценили сценарий, качество съемки и использование технологий искусственного интеллекта. На этом пока все. В завершении выпуска о погоде. Сегодня на полуострове малооблачно. Кое-где дождь обещают. В Симферополе небо поплачет. Пасмурно, плюс 23. В Евпатории на градус выше. В Керчи-Бахчисарае зонтиком работа будет. На термометрах плюс 25. Пасмурно и дождливо в Ялте и Алуште. Там плюс 22. Без осадков в Феодосии. 23 градуса. В Севастополе плюс 24. Ясно. Метеопривет отправляется в село Алексеевка Белогорского района. У вас сегодня малооблачно с небольшим дождем. На термометрах плюс 24. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут приютить у себя в подъезде сразу всех кошек района. Это наши соседи могут по крикам соседа из ванной определить, какую воду отключили, холодную или горячую.
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, что случилось? Ты сам не свой.
1: Да что, Петрович, соседи уехали, уже месяц никто не шумит, не слушает громко музыку, не сверлит. Мне кажется, я по ним даже соскучился.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак ФМ.
3: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак ФМ.
4: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио Казак ФМ.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Народная мудрость гласит: новое – это хорошо забытое старое. Вот думаю, зачем третий раз замуж-то выходила?

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Папа, ну почему лимон такой кислый?
3: Потому что лимоны содержат в себе кислоту.
0: Из-за него у меня язык кислый.
3: Да-да, когда мы кусаем лимон, наши вкусовые рецепторы на языке отправляют сигнал в мозг и сообщают нам о кислом вкусе. А кислым и освежающим лимон как раз делает аскорбиновая кислота.
0: А зачем лимону столько кислоты?
3: На самом деле кислый вкус – это природный способ защиты. Кислота отпугивает насекомых и других вредителей. Кроме того, кислота помогает сохранять лимоны свежими и не дает плодам разрушаться.
0: А бабушка говорила, что лимон помогает при простуде.
3: Точно. Лимон содержит большое количество витамина С, той самой аскорбиновой кислоты. Он помогает укрепить нашу иммунную систему. Когда мы болеем, нашему организму требуется больше защиты от вредных вирусов и бактерий, и витамин С помогает с ними справиться.
0: А можно лимон есть, а кислоты не чувствовать?
3: Конечно. Можно добавить лимонный сок в другие продукты, например, в чай или салаты. Это придаст им более свежий вкус и добавит легкую кислинку. Еще можно смешать с медом или с водой. Тогда вообще получится лимонад.
0: И тогда лимон можно выпить.
2: Папа знает.
4: Эх, хорошо с Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Стоит мужик под роддомом. Часа, наверное, полтора уже стоит. И все время орет: «Катя! Катюха!» А Катюх все не выглядывает. И вот на исходе второго часа наконец-то вылезла в окно. Говорит: «А!» Он говорит: «Ну шо, кто?» Она говорит: «Наши! Попинайте, я чуть не родила!»
0: Для соседа это всегда «Пожалуйста». Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, о чем крымчан предупреждают, где дорогу ремонтируют и какого успеха севастопольские школьники добились. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Крымчан призвали не покупать талоны на бензин с рук. Крымские чаты заполонили сообщения о продаже талонов на бензин с доставкой за 6 часов. На фоне топливного ажиотажа аферисты придумали новую схему обмана. Продают несуществующие талоны, требуют полную предоплату на карту и исчезают. Жители полуострова уже сообщают о потерянных деньгах и предупреждают других водителей. После перевода денег жертвы остаются ни с чем. Дорога из Ялты в Севастополь готова на 90%. Дорожники закончили все ключевые этапы ремонта. Укладку выравнивающего слоя и верхнего слоя асфальтобетона, а также укрепление обочин. Сейчас строители перешли к финальным работам, необходимым для безопасной эксплуатации дороги в горной местности. Наносят горизонтальную разметку, устанавливают дорожные знаки и монтируют элементы безопасности. Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Воспитанники Севастопольской детской школы искусств завоевали золото на втором конкурсе видеоэссе «Мечты о будущем», который прошел в Национальном центре «Россия» в Москве. На конкурс поступило около 1000 работ от более чем 3500 участников из всех регионов России и зарубежных стран. Севастопольские школьники представили работу «Чистая волна», посвященную сохранению экологии Черного моря. Авторы посмотрели на проблему загрязнения моря глазами дельфинов.

Севастополе плюс 24. Ясно. Метеопривет отправляется в село Алексеевка Белогорского района. У вас сегодня малооблачно с небольшим дождем. На термометрах плюс 24. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».

0: Здравствуйте, друзья. Это дневная программа «По заявкам». Начинается в прямом эфире. Меня зовут Алексей Орлов. Я вам желаю хорошего дня, легкого вторника в нашей компании. 8-928-401-2020. Наши цифры телефона прямого эфира. К этим же цифрам подключен Макс для ваших сообщений. Пишите, отправляйте. Главное, не забывайте подписываться и указывать, кому адресуете свои приветы и поздравления. Ну, а первый звонок уже раздался из Туапсе. Анатолий, здравствуйте. Вам добрый день. Анатолий.
1: Я слушаю вас.
0: Теперь мы вас слушаем. Рассказывайте, кому ваши приветы.
1: Приветы сослуживцам, которые со мной служили в ракетных войсках.
0: Так.
1: Доброго вам здоровья. Мне 87 лет, и им тоже примерно так же, наверное.
0: Угу.
1: Ну и прошу, передайте песню Валерия Семенова «Полынь, трава»
0: да, Валерий
1: для меня и для всех остальных.
0: С удовольствием послушаю вместе с вами. Ну, Анатолий, позвольте мне сделать комплимент, как мужчина мужчине. По голосу никогда не скажешь, что вам вот такой вот почтенный возраст, молодой, за такой вот озорной где-то голос. Дай бог вам крепкого здоровья, вашим сослуживцам привет и стойкости, крепости во всем. Прям каждый день. Валерий Семин, «Полынь, трава» по вашей просьбе в нашем эфире.

0: на Казах ФМ.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь, «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.
3: Мареночки! Мареночки! На Казак-ФМ!
4: Мы продолжаем. Друзья, напомню, что отправить свое сообщение можно не только в наш МАКС 8-928-401-2020, но еще есть и электронная почта. Пользуйтесь. Вареник@казак.фм. Достаточно все просто. И при помощи нашего официального сайта также можно отправить свое сообщение. Казак.фм. По этому адресу мы находимся в интернете. Еще раз повторюсь, пожалуйста, не забывайте подписываться и указывать, кому адресуете свои приветы и поздравления. Звонок у нас из Гастагаевской. Татьяна, здравствуйте. Вам добрый день.
5: Здравствуйте.
4: Слушаем.
5: У моего сына, Хандошка Виталия Станиславовича, сегодня день рождения. Он атаман Темрюкского района. Уважаемый человек. Я его очень люблю. И я хотела бы поздравить его с днем рождения. И поставьте, пожалуйста, песенку «Не печалься за нас, атаман».
4: Да, хорошо. Чего пожелаем-то любимому сыну?
5: Желаю ему всего самого хорошего, любви, здоровья, удачи в работе, чтобы все ладилось, чтобы все было по жизни хорошо.
4: Дай бог, пусть так и будет. Вас, в первую очередь, уважаемая Татьяна, приветствуем и поздравляем. Конечно же, имениннику хочется пожелать успехов в такой нужной, важной, ответственной работе. Дай вам бог всего самого хорошего. Кубанцы, атаман для вас.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: И станет Тверской, раздался следующий звонок наш в студии. Галина Петровна, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте, Лёсенька, здравствуйте, Казак ФМ. Я хочу поздравить свою внучечку, мое солнышко, мою радость, Ковтун Анастасию. Ей вчера исполнилось 25 лет. Это такой красивый юбилей, что не знаю. Вот, пожелать ей хочу здоровья, удачи, благополучия. Она второй год уже аспирантуры заканчивает в Кубанском аграрном университете. Поэтому, а сейчас она в отпуском на 2 недельки. Ну, я все равно ее поздравляю. И еще поздравляю также ее тетя Надя из Черниговской. И ее мальчик Володенька. Тоже желает ей всего добренького, удачи и благополучия.
1: Ну и, конечно же, именная песня для вас, Анастасии, Насти. Пусть этот возраст станет временем уверенного роста, приятных забот, радостных событий, вдохновения вам, всего самого доброго. Вот побольше ярких дней, любви, смелых идей, гармонии. Пусть все получается. Поздравляем вас, приветствуем. Замечательный возраст, 25 лет. Ой, будьте счастливы.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Продолжается дневная программа по заявкам. Я, Алексей Орлов, приветствую всех, кто настроен на волну Казак-ФМ. Чем бы вы ни занимались, вам удачного дня, хорошего настроения. И набирайте наши цифры 8-928-401-2020. И напомню, к этим цифрам подключен Макс для ваших сообщений. А на связи у нас... Ольга в дороге из Брянска, а вот куда узнаем прямо сейчас. Здравствуйте, Оля.
2: Здравствуйте.
1: Куда направляетесь-то?
2: Направляемся в Сухо на отдых, сегодня прекрасный день, сегодня юбилей, день рождения. Я очень рада, что дозвонилась вам. Славим всем медного неба, скорейшей победы нам всем, всего наилучшего. Спасибо ведущие вам тоже, всего доброго. И хотела бы, чтобы поставили песню Долиной «Погода в доме».
1: Да, спасибо большое. Вам хорошей дороги, хорошего отдыха. Напомню, что в Анапе мы вещаем на частоте 102.4, ну и близлежащие все населенные пункты, в том числе и Сухо. А Лариса Долина в нашем эфире продолжает программу по заявкам.

0: Казак ФМ.
1: Ну, вообще, стоит сказать, что прогнозы вещь такая непредсказуемая. Вот в Краснодаре сегодня, ну, не было по прогнозам дождика. А льет же ж, как из ведра тут за окном. Ну, я кажу, в наших кубанских станицах. Нехай хоть пылычку пробье. Так что, друзья, ну, прогнозы прогнозами. Главное, наше с вами настроение. Главное, что вы настроены на волну самой народной и самой зажигательной радиостанции Казак ФМ. 8-928-401-2020. Наши цифры набирайте, либо пишите. К ним подключен Макс, еще раз напомню. Чуть позже обязательно к вашим сообщениям перейду. На связи у нас прямо сейчас Нововладимировская Надежда. Здравствуйте вам, добрый день.
2: Здравствуйте, Алексей, и все, кто меня слышит и знает, всем привет и всем доброго дня. Я хочу сегодня поздравить. Вчера был день соцработника. Угу. И у меня моя соцработник Танюша, девушка Татьяна Александровна, ее поздравляли, она получила грамоту. Ой, простите. Вот. И она, я хочу ее поздравить от всего сердца, поблагодарить за ее доброту, за ее честность и за ее хорошее всегда настроение. Всего-всего ей доброго, чтобы она всегда улыбалась, всегда была счастливой.
1: Да, Татьяна, еще раз вас и в вашем лице всех социальных работников мы поздравляем. Вчера очень активно приветствовали, поздравляли, и это правильно, это все заслужено. Поэтому, друзья, вот правильно сделала Надежда, не стесняйтесь. Если вдруг кого-то вчера не поприветствовали, сегодня продолжайте. Мы с удовольствием поддержим ваши приветы. Кстати, сегодня Международный день друзей, с чем я вас и поздравляю. Международный день архивов, Всемирный день мотоциклистов, всем свободолюбивым привет. И дозванивайтесь, либо пишите, поздравляйте с любыми поводами. Программа по заявкам продолжается. Ну, еще 20 минут уж точно нашего законного времени прямоэфирного. Поэтому либо пишите, либо звоните. Продолжаем.

0: тысячи спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
1: На Казак-ФМ.
2: Ну что, друзья, летим далее. Продолжается программа по заявкам. Звонок у нас раздался из станицы Новолабинская. Лидия Валентиновна, здравствуйте. Добрый день.
3: Добрый день, Алексей.
2: Слушай нас.
3: Вчера был праздник соцработников. Да. Не могла дозвониться. Ну вот сегодня хочется поздравить всех соцработников с их замечательным праздником. Особенно соцработников нашей станицы Новолабинской. Желаю всем крепкого здоровья, успехов в работе, благополучия в семье, терпения. Пусть будет покой и уют, счастья, любовь, удача, мира вам и добра. С праздником! Спасибо вам за ваш труд, заботу. И песенку, пожалуйста.
2: Да, песню вы попросили. Лилия. Азамат Биштов появится в нашем эфире. Продолжаем поздравлять наших дорогих, наших уважаемых социальных работников. Добрый день. Хочу поздравить свою дочку Михееву Александру с окончанием учебного года. Желаю хороших каникул. А еще у меня сегодня день рождения. Мне исполнилось 42 года. И мы едем отмечать его в сторону Анапы. Хорошего нам отдыха. Аня, я вас поздравляю с 42-летием. Хорошо отметить. Вам счастья большого. Всего-всего. Ну и, конечно же, так вот, чтобы запомнилось это... этот праздник, этот день рождения, чтобы еще год до следующего вспоминали, и только приятные эмоции у вас были. Добрый день, Казак ФМ. Передайте, пожалуйста, пламенный привет нашей бабушке Голобородько Ольге Васильевне. Встанет в стороне Шестиблиевскую, слушает вас и ждет приветы от правнучки Варвары и внучки Светланы из Новороссийска. Да, да, Ольга Васильевна, вам большой привет из студии Казак ФМ.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: И станет с Курчанской. Следующий звонок у нас раздался. Нина Ивановна, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Я хочу поздравить свою внучечку Машеньку с днем рождения.
1: Да, пожалуйста.
2: Она у нас умница, хорошая такая, всех любит, всех обслуживает, все. Золотой ребенок. И хочу пожелать ей счастья, здоровья, благополучия, любви большой. Она встретила большую любовь, которая будет на всю жизнь. Угу. И ангела-хранителя ей.
1: Ой, здорово, Машенька, как приятно было с вами познакомиться. Вам, да, счастья большого-пребольшого, такого прям необъятного. Желаем мы от коллектива нашей радиостанции замечательную песню вам подарим. Такую, знаете, русскую, красивую, как и вы. Краса, она так и называется. Здравствуй, радио Казак-ФМ, Варенички. Сегодня от всей души поздравляем с 35-летием кумушку, крестную кучера Оксану Олеговну из Павловской. Дорогая именинница, желаем тебе крепкого здоровья, не секретного. Моей энергии и вдохновения для всех твоих начинаний. Пусть каждый день приносит радость, любовь, гармонию, а все мечты и планы воплощаются в реальность. Пусть в твоей жизни всегда будут верные друзья, любящие близкие и море позитивных эмоций. Счастья тебе, благополучия, много-много радостных моментов с юбилеем. С любовью и уважением, кумовья Беляевы, крестник Артем, подписались под сообщением. Оксана, поздравляем вас. Варенички, от всей души поздравляю с Международным днем друзей, всех своих многочисленных друзей, родные мои, любимые, крепкого вам здоровья, неиссякаемой энергии, множество ярких моментов вместе. Пусть ваши мечты сбываются, а дружба только крепнет с каждым годом. Берегите друг друга, будьте верны и всегда оставайтесь такими же замечательными людьми. С праздником вас, мои дорогие друзья, от Ирины Быковой, с любовью это сообщение прилетело. За Леночку всем ангела-хранителя пожелала Дарья, отправила с удовольствием. Поддержу ваш привет. Добрый день, Казак-ФМ. Добрый день, Алексей. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения мою любимую тещеньку Татьяну Михайловну Бондаренко из Танец-Советской Новокубанского района. Желаю ей долгих лет, здоровья, чтобы не болели колени от Эдика из Армавира. Дорогая Татьяна Михайловна, и от коллектива Казак-ФМ мы вас приветствуем и поздравляем. Дай Бог и здоровья, и счастья, и хорошего настроения, только приятных событий.

0: Рокки на Казак ФМ.
1: А ну, еще один звонок успеваю принять. Он раздался и станет попутное. Михаил Дмитриевич, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Ой-ой-ой.
2: Хочу алло, поздравить всех сослуживцев. Служил в СВГ.
1: Так. А чего пожелаем? Ой, Михаил Дмитриевич, ну, куда-то связь у нас убежала, к сожалению. Давайте сделаем так, попробуйте вечером дозвониться. Вдруг чего-то там изменится, передадите привет. Песню обязательно я поставлю, которую вы попросили. В общем, всем вашим сослуживцам также большущий привет и от Казак ФМ, и вам, и всем крепкого здоровья хочется пожелать. По Берлинской мостовой эта песня появится, и... Да, она будет уже завершать программу по заявкам. Так, ну поехали, друзья, к вашим сообщениям. Дал немного времени еще дописать тем, кто еще не успел отправить свой привет или поздравление. Здравствуйте! Хочу передать поздравление с днем рождения Чевердей Ивану Анатольевичу от Максима Жадана. С удовольствием мы поздравляем вас с днем рождения. Добрый день, казачок, одноклассники 1991 года выпуска села Михайловского. Поздравляют одноклассницу Белозор Людмилу с прошедшим днем рождения. От души желаем денег, благ, здоровья, счастья. Пусть успех, любовь и радость дом наполнят. Нет, твой сполна. Поздравление отправляется в село Михайловское Северского района. Поздравляем вас с наступившим днем рождения. Добрый день, здоровья, мира, добра, счастья моим друзьям, подругам и одноклассникам от Валентины из Мингрельской. Здравствуйте, Леша. Поздравляю вас с днем друзей и весь ваш коллектив. Желаю вам всего самого наилучшего. У меня сохранились ваши открытки с днем друзей. Раньше письма писали, поздравляли всех. А сейчас хорошо, можно поздравить по СМС. Успехов всем вам. Привет из Воронежской. С уважением, Бочарова Татьяна. Татьяна, спасибо большое. И мы вас тоже приветствуем. Да, мне кажется, тоже удобно. Взял телефон, написал, поздравил. Как-то вот так все в скоростном режиме. С одной стороны, наверное, ничего хорошего, но с другой стороны, как мы уже раньше без этого жили. Добрый день, казачок. Хочу поздравить своих друзей с праздником. Мы в Краснодаре с подругами у дочки Людмилы. Всем желаю здоровья и всего самого наилучшего по жизни. Евгений Иванов, я вас тоже приветствую, поздравляю вам хорошего отдыха. Здравствуй, Казак ФМ. Меня зовут Лика, я из Брянской области, направляюсь в Суко. А, да, мы уже услышались. Сегодня в этот прекрасный летний день у моей любимой мамуль день рождения. Ее зовут Ольга. Хочу тебе, моя любимая мама, пожелать всего самого наилучшего. Здоровья, счастья, любви и благополучия. Спасибо, Казак ФМ. Ну, а что ж, поскромничали, Оль, не сказали. Приветствуем вас, поздравляем от всей души. С днем рождения, всего-всего хорошего, чего можно пожелать красивой женщине. Счастья большого-пребольшого. Ну, друзья, меня зовут Алексей Орлов. Мы с вами уже завтра услышимся в дневной программе. Но обязательно к Виктории заглядывайте с 20 часов. Программа «Вареночки» вновь распахнет свои гостеприимные двери. И вот сегодня было несколько звонков, но очень плохая связь. Вот даже один из них вы слышали в эфире, но, к сожалению, за эфиром все было хорошо, вот в эфире так получилось. Поэтому попробуйте вечером дозвониться. Как я уже сказал, с 20 часов программа вновь появится в прямом эфире. И пусть вам улыбнется удача. Хорошего дня, пока.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, какая погода крымчан ожидает, когда в Севастополе второй семейный МФЦ откроют, и кто все чаще для путешествий Крым выбирает. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Грозовая погода с ливнями, сильным ветром и градом ожидается в Крыму в ближайшие два дня. Об этом предупредили в республиканском главном

социальной адаптации ребенка, поиска работы и получения психологической помощи. Свадебный туризм в Крыму набирает обороты. Треть заключающих браки в республике из других регионов. Они специально приезжают с материка, чтобы узаконить отношения на полуострове. Там, где произошла первая встреча, завязался курортный роман или просто хотят сделать красивые фотосессии на фоне моря и гор. Самый большой наплыв иногородних пар ожидается в городах-курортах. На этом пока все. В завершении выпуска о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода. Местами дожди пройдут. В Симферополе зонтики пригодятся. Облачно плюс 24. В Керчи и в Патории ясно. Плюс 25. В Бахчисарае завтра погода сырость разведет. Те же 25 градусов. В Ялте, Алуште и Феодосии малооблачно с небольшим дождем. Плюс 23 на уличных градусниках. Столько же в Севастополе. Там без осадков. Метеопривет отправляется в поселок Заозерное в районе Евпатории. У вас завтра ясно, термометры покажут плюс 25. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».

0: Песня панихидная по моей головушке, оттого хорошая песня у Соловушки. Песня панихидная по моей головушке.
1: В дороге радио настрой, и по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

Не знаю, девочки, как вы, а я в 7 лет думала, что я взрослая. В 14 я думала, что я страшная. В 19 я все-таки решила, нет, я красивая. В 25 думала, господи, дура дурой. А теперь я понимаю, я взрослая, страшно красивая и далеко не дура.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

Дутар – национальный струнный музыкальный инструмент Туркменистана. Он похож на большую грушу с сильно вытянутой шейкой и грифом. Длина инструмента может достигать 2 метров. Название в переводе с персидского означает «две струны». Чтобы сделать хороший дутар, нужно тутовое дерево. Инструмент из него получается легкий, прочный, с красивой текстурой и прекрасным звучанием. Важен возраст дерева. Тутовнику должно быть не менее 50 лет. Ни одно торжество в Туркменистане не обходится без выступлений народных исполнителей – бахши. Во все века они пользовались в народе почетом и уважением. Сами же мастера с величайшей заботой относились к своему дутару. Его берегли как зеницу ока, хранили в специальных футлярах из мягкой материи и никому никогда не одалживали. На первый взгляд этот музыкальный инструмент примитивен. Никакой вычурности, никаких декоративных украшений и всего 2 струны. Однако строгость и стройность линий дутара доведены до совершенства. А каким мастерством надо обладать музыканту, чтобы с помощью всего 2 струн уметь передать жар горячего туркменского солнца, шум горных рек и плеск волн древнего Каспия, шепот влюбленных? Дутар — это часть музыкальной культуры туркменского народа. Это его дух.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Два кума сидят на заваленке, выпивают, и один другому говорит: «Микола, я уже не могу». Второй ему говорит: «Так и что это? Я тогда выливаю?» А первый открывает рот и говорит: «Выливай».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Добрые соседи. Само мнение – гора по соседству с глупостью. Так считают наши соседи-рутульцы. Родина этого народа – горы Кавказа. Но есть версия, что далекие предки рутульцев некогда жили на территории Италии. Именно оттуда начинается их история. Как бы там ни было, во всем мире сегодня около 60 тысяч рутульцев. В России их 35 тысяч. И всего 510 представителей этого древнего народа прописаны в Краснодарском крае. Родным языком у них считается рутульский язык. Но у него есть несколько диалектов. Шинаский, мюхрецкий, ихрецкий, барчинский и рутульский. Говорят, что в некоторых аулах одно и то же слово иногда звучит совершенно по-разному. Но несмотря на разницу в звучании языка, традиции и обычаи у всех рутульцев одинаковые. Одна из таких традиций – веселый весенний праздник Эр. В этот день рутульцы радуются приходу весны и чествуют своего древнего бога Эра. Эр отмечают чуть раньше, чем Навруз, но не менее весело и интересно. Обычно в праздничный вечер барабанщики и зурначи обходят село Рутул и зовут всех жителей на танцы. Веселее всего детям. Они ходят из дома в дом, стучатся в любые двери, напевая праздничную песенку про Эра и его дочку, и выпрашивают сладости. Хозяйки, готовясь к празднику, пекут особый хлеб. Большую лепешку с дырочками и непременно во время замешивания теста кладут в муку щепотку сахара, чтобы год был сладким. После заката же рутульцы отправляются в гости. В этот вечер столы ломятся от яств. По традиции на Эр полагается доесть все запасы прошлогоднего сушеного мяса. На следующий день в мечетях читается молитва. Затем мужчины делят приношения садака и раздают их женщинам. Поэтому в рутульском языке выражение «попасть на садака» означает «наесться до отвала».
2: Добрые соседи! Эх, брат!

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, какая погода крымчан ожидает, когда в Севастополе второй семейный МФЦ откроют, и кто все чаще для путешествий Крым выбирает. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Грозовая погода с ливнями, сильным ветром и градом ожидается в Крыму в ближайшие два дня. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС. При таких погодных условиях туристам и любителям отдохнуть на природе с палаткой спасатели рекомендуют переждать непогоду дома. Кроме того, во время действия штормового предупреждения не стоит выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения. Призывают уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора, ливневых канализаций. 1 июля в Севастополе откроют второй семейный МФЦ на улице Николая Музыки, 30. Здесь семьи смогут обратиться с любой проблемой и получить квалифицированную помощь в режиме одного окна. Сотрудники помогут разобраться с документами и расскажут, как получить соцподдержку. К специалистам можно обратиться по вопросам воспитания, обучения и развития детей, реабилитации, социальной адаптации ребенка, поиска работы и получения психологической помощи. Свадебный туризм в Крыму набирает обороты. Треть заключающих браки в республике из других регионов. Они специально приезжают с материка, чтобы узаконить отношения на полуострове. Там, где произошла первая встреча, завязался курортный роман или просто хотят сделать красивые фотосессии на фоне моря и гор. Самый большой наплыв иногородних пар ожидается в городах-курортах. На этом пока все в завершении выпуска о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода. Местами дожди пройдут. В Симферополе зонтики пригодятся. Облачно, плюс 24. В Керчи и в Патории ясно, плюс 25. В Бахчисарае завтра погода сырость разведет.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи не ходят в бассейн, потому что там грязно, но беззаботно купаются в пруду. Это наши соседи так часто кладут деньги под матрас, что тот научился начислять процент. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: да.
0: А что, по твоему мнению, более обидно? Когда сын похож больше на жену, чем на тебя? Или когда дочь одно лицо с женой?
1: Ой, обидно, когда у детей характер один в один, как у тещи. Остальное все терпимо, Русланчик.
0: Ну и на соседа главное, чтоб похож не был.
1: А это точно.

0: ви бачили, що це?
1: Что означает слово «лопатуха» на кубанском диалекте? Мы спросили у прохожих, и вот какие ответы получили.
0: Ты бач, як оно!
2: Это какое-то ругательное оскорбление.
3: Мне кажется, так называют малыша, который еще плохо говорит и что-то вот на своем там лопочет.
4: Лопатуха – это человек, который много разговаривает.
5: Ой, это женщина, которая лопочет. Все время ее называют лопатуха.
6: Женщина хлопотунья, которая хлопочет по хозяйству.
7: Лопатуха? Мне кажется, это какое-то растение.
8: Наверное, это женщина, которая постоянно бегает, занимается какими-нибудь делами. Может, какая-нибудь ответственная.
9: Деревенская женщина, которая постоянно лопочет.
10: Лопатуха – это, может быть, маленький ребенок запеленованный. Лапочка.
11: Лопатуха. Лапти вяжет.
12: Лопатуха – это говоруха. То девочка, как правило, лопатух был бы мальчик. А лопатуха, я думаю, что это женского рода. И вот это слово с того места, где я живу, слова.
1: Действительно, лопатухой в кубанских станицах шутливо называли болтливую, а иногда и непоседливую барышню. Вот это так. Как дадут?

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: В автобусе жена с мужем едут, и жена прям постоянно громко мужа выговаривает. Прям на весь автобус говорит: «Кобель, ты бабник, посмотри на него, бабник какой, а! Ты гляньте на него, люди, это же не муж, это бабник, ни одной юбки не пропускал!» Настоящая женщина похлопала ей по плечу, говорит: «Дамочка, простите, вы его ругаете или рекламируете?»
0: Для соседа... Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, какая погода крымчан ожидает, когда в Севастополе второй семейный МФЦ откроют и кто все чаще для путешествий Крым выбирает. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Грозовая погода с ливнями, сильным ветром и градом ожидается в Крыму в ближайшие два дня. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС. При таких погодных условиях туристам и любителям отдохнуть на природе с палаткой спасатели рекомендуют переждать непогоду дома. Кроме того, во время действия штормового предупреждения не стоит выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения. Призывают уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций. 1 июля в Севастополе откроют второй семейный МФЦ на улице Николая Музыки, 30. Здесь семьи смогут обратиться с любой проблемой и получить квалифицированную помощь в режиме одного окна. Сотрудники помогут разобраться с документами и расскажут, как получить соцподдержку. К специалистам можно обратиться по вопросам воспитания, обучения и развития детей, реабилитации, социальной адаптации ребенка, поиска работы и получения психологической помощи. Свадебный туризм в Крыму набирает обороты. Треть заключающих браки в республике из других регионов. Они специально приезжают с материка, чтобы узаконить отношения на полуострове. Там, где произошла первая встреча, завязался курортный роман или просто хотят сделать красивые фотосессии на фоне моря и гор. Самый большой наплыв иногородних пар ожидается в городах-курортах. На этом пока все. В завершении выпуска о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода. Местами дожди пройдут. В Симферополе зонтики пригодятся. Облачно, плюс 24. В Керчи и в Патории ясно, плюс 25. В Бахчисарае завтра погода сырость разведет. Те же 25 градусов. В Ялте, Алуште и Феодосии малооблачно с небольшим дождем. Плюс 23 на уличных градусниках. Столько же в Севастополе. Там без осадков. Метеопривет отправляется в поселок Заозерное в районе Евпатории. У вас завтра ясно, термометры покажут плюс 25. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».

0: Оля, по пути зайди в супермаркет, надо кое-что купить. А он мне: Таня, пиши список. Твое кое-что в супермаркете я знаю. До закрытия 2 часа. Можем не успеть.
1: Шутки, прибаутки. По пути с Казак-ФМ.

голове забиты полностью тобой. Я пьян, я тобою пьян, я больше не найду покой. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

человек, это значит бороться под лучами палящего солнца.

человек, это жить не сдавать.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Поздней ночью два кума воруют картошку с колхозного поля. Один другого спрашивает: «Слышь, куме, а что ты со своей картошкой делать будешь, а?»
2: «Ну, я отвезу своей женке-красавице. Она меня за это вкусно накормит, нальет горилочки, растопит баньку, ну и потом, сам понимаешь. А ты что сделаешь?»
1: «Ты знаешь, кума, я тебе честно скажу, я хотел на рынке продать, но теперь, похоже, тоже твоей женке отвезу».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Добрые соседи. Дорожи новыми дорогами и старыми друзьями, говорят наши соседи-сербы. В Краснодарском крае во время последней переписи населения насчитали всего 250 сербов, а во всем мире их аж 12 миллионов. Где бы ни жили сербы, они гордятся тем, что они сербы, а еще гордятся своей историей. И им действительно есть чем гордиться – своими известными предками и современниками, начиная от святого Савы, основателя православной сербской церкви, до великого изобретателя Николы Теслы и теннисиста Новака Джоковича. Уезжая жить за границу, сербы очень скучают по родине. А поэтому там, куда они переезжают, непременно появляются кафе с национальной кухней и национальное объединение, где молодежь узнает традиции и обычаи своего народа. Одна из самых интересных традиций – празднование крестной славы. В этот день сербское семейство имеет своего святого, которого почитают все члены фамилии и наследуют по отцовской линии. Женщина, выходя замуж, почитает славу своего мужа. Говорят, что эта традиция сербам досталась от предков, живших еще в дохристианские времена. Согласно одной из версий, каждая семья, или точнее каждый род, отмечает тот день, когда принял христианство, и, соответственно, почитает того святого, память которого в этот день отмечается. Например, Николая Угодника своим покровителем считают те, чьи предки некогда крестились в день памяти Николая Угодника. Накануне крестной славы сербские хозяйки приводят в порядок дом и приглашают священника осветить жилище и воду, на которой затем готовят славский калач и варят жито. С церковной точки зрения славский калач, выпекаемый в виде круглого хлеба, символизирует жертву, приносимую в честь святого покровителя. Важно, чтобы он был замешан собственными руками, а не куплен в магазине. Обязательно в день перед славой навестить могилы предков, а утром в день торжества всей семьей сходить в храм для причастия. Во время службы молятся не только о здравии живых членов рода, но и об упокоении тех, кто оставил этот мир. Вечером на торжественный ужин собираются все члены семьи. На стол обязательно ставят калач и колево, а еще освященную в церкви высокую свечу. Ее возжигают после молитвы. Так начинается праздник. Огарок славской свечи после праздника поставят под икону святого покровителя семьи, где она и простоит до следующей славы. После обряда зажигания свечи хозяин дома поливает калач красным вином и отламывает кусок каждому из присутствующих членов семьи. Так происходит своеобразное славское, а не церковное причащение хлебом и вином. А потом начинается прием гостей. Считается, что гостей на славу не зовут. Но сербы настолько гостеприимны, что из любого правила есть исключение. Гости званые и незваные. В день славы дом должен быть открыт для всех.

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Креница».

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, как в регионе снабжение топливом восстанавливают, где массовые мероприятия запретили и какие города Крыма для оздоровительного отдыха выбирают. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Продолжается работа над снабжением Севастополя топливом. Власти делают все возможное, чтобы каждый день наращивать объемы поставок. Службам поручено составить списки людей с тяжелыми заболеваниями. Для них будет отдельный механизм обеспечения. Также в городе создадут многоканальную линию для туристов и подготовят резерв контролеров из числа сотрудников департаментов и управлений. Они будут дежурить на АЗС ТЭС. В Никитинском ботаническом саду Крыма запретили массовые мероприятия. Это необходимо для обеспечения безопасности в арбаретуме, а также в парках Монтедор и Приморском. Ограничение будет действовать до особого распоряжения. Кроме того, при посещении арбаретума группы не должны превышать 20 человек. Три крымских города вошли в топ-10 направлений для оздоровительного отдыха летом. Это Феодосия, Евпатория и Саки. На первом месте по популярности оказался Сочи, на втором – Феодосия, на третьем – Анапа. Далее следуют Евпатория, Кисловодск, Пятигорск, Сентуки, Железноводск и Горячий Ключ. Ранее Ялта вошла в десятку популярных направлений для отдыха парами. А Алушта и Севастополь вошли в топ-10 самых популярных направлений для одиночных путешествий россиян в мае. На этом пока все. В завершении выпуска о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода. Местами дожди пройдут. В Симферополе зонтики пригодятся. Облачно плюс 24. В Керчи и в Патории ясно. Плюс 25. В Бахчисарае завтра погода сырость разведет. Те же 25 градусов. В Ялте, Алуште и Феодосии малооблачно с небольшим дождем. Плюс 23 на уличных градусниках. Столько же в Севастополе. Там без осадков. Метеопривет отправляется в село Абрикосовка Кировского района. У вас завтра малооблачно с небольшим дождем. Термометры покажут плюс 24. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи делают свою музыку погромче, чтобы мы сделали свою потише. Это наши соседи, чтобы узнать погоду, заходят на несколько метеосайтов, вместо того, чтобы посмотреть в окно. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: да.
0: А кто, по твоему мнению, твой лучший сосед? Наверное, я?
1: Не, Русланчик, не ты, а соседи из 42-й квартиры.
0: Но почему не я, а они?
1: А потому что они дома не живут, а постоянно в командировках. Золотые люди!

0: Маяки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Девочки, я вообще считаю, что «Одноклассники» — это страшный сайт. Представляете, зарегистрировалась и началось. Теперь ко мне в друзья просятся натяжные потолки, пластиковые окна, шторы, шкафы-купе. Не помню, чтобы в школе со мной такие учились.
0: Шутки, прибаутки. Эх, казаки, они затянут для

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а зачем зебре столько полосок?
3: Ох, Нина, на этот вопрос не так-то просто ответить. Большие ученые до сих пор не могут найти однозначный ответ и постоянно спорят, почему у нее появились эти черно-белые полоски.
0: Ну, хотя бы примерно.
3: Пока у них предположений три. Первое и самое популярное – полосы помогают зебрам маскироваться от хищников. Второе – такая окраска лучше регулирует температуру тела. И третье – самое необычное. Вроде бы полоски сбивают с толку насекомых, которые хотели бы зебру укусить, например, слепней.
0: Наверное, у них в глазах все троится или четверится, когда они зебру видят.
3: Может быть. Вообще зебры – удивительные животные. Кажется, что все они одинаковы. Но на самом деле у каждой из них совершенно уникальное расположение полосок. Двух одинаковых зебр просто не существует в природе. Кстати, рождаются детеныши зебр вовсе не с черными полосками, а с коричневыми. А темнеют они ближе к полутора годам. А еще у зебр необычный слух. Расположение их ушей позволяет им слышать практически в любом направлении. И поворачивать их они могут в разные стороны. Кстати, именно по ушам можно понять, в каком настроении зебра. Если они стоят прямо, то в хорошем. Когда зебра испугана, уши направлены вперед. А если ее разозлили, то назад.
0: Эх, жаль, что ты не зебра, пап. А то бы я всегда знала, какое у тебя настроение.
2: Папа знает.
4: Эх, Люба, братцы, 102.5 FM

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Разговаривают два мужика. Один другому говорит: слухай. Он говорит: шо? А у тебя теща где живет? А второй говорит: где? В Минске? Он говорит: а, ну да, хороший холодильник, надежный.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, как в регионе снабжение топливом восстанавливают, где массовые мероприятия запретили и какие города Крыма для оздоровительного отдыха выбирают. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Продолжается работа над снабжением Севастополя топливом. Власти делают все возможное, чтобы каждый день наращивать объемы поставок. Службам поручено составить списки людей с тяжелыми заболеваниями. Для них будет отдельный механизм обеспечения. Также в городе создадут многоканальную линию для туристов и подготовят резерв контролеров из числа сотрудников департаментов и управлений. Они будут дежурить на АЗС ТЭС. В Никитинском ботаническом саду Крыма запретили массовые мероприятия. Это необходимо для обеспечения безопасности в арбаретуме, а также в парках Монтедор и Приморском. Ограничение будет действовать до особого распоряжения. Кроме того, при посещении арбаретума группы не должны превышать 20 человек. Три крымских города вошли в топ-10 направлений для оздоровительного отдыха летом. Это Феодосия, Евпатория и Саки. На первом месте по популярности оказался Сочи, на втором – Феодосия, на третьем – Анапа. Далее следуют Евпатория, Кисловодск, Пятигорск, Сентуки, Железноводск и Горячий Ключ. Ранее Ялта вошла в десятку популярных направлений для отдыха парами. А Алушта и Севастополь вошли в топ-10 самых популярных направлений для одиночных путешествий россиян в мае. На этом пока все. В завершении выпуска о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода. Местами дожди пройдут. В Симферополе зонтики пригодятся. Облачно, плюс 24. В Керчи и в Патории ясно, плюс 25. В Бахчисарае завтра погода сырость разведет. Те же 25 градусов. В Ялте, Алуште и Феодосии малооблачно с небольшим дождем. Плюс 23 на уличных градусниках. Столько же в Севастополе. Там без осадков. Метеопривет отправляется в село Абрикосовка Кировского района. У вас завтра малооблачно с небольшим дождем. Термометры покажут плюс 24. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак ФМ».
2: Когда душа поет.
3: Всем привет! Это

Радио «Казак ФМ» представляет: что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи дают хороший совет, когда их не просишь, и не могут ничего подсказать, когда к ним обратишься. Это наши соседи помогут вам припарковать машину до характерного хруста. И все же это хорошо.

0: Петрович,
1: а
0: ты, оказывается, умеешь управлять погодой?
1: Чего это ты взял, Русланчик?
0: Ну, ты каждый раз, когда машину моешь, начинается дождь. Не мой в эти выходные, по-братски. Я забор покрасить хочу.
1: Ну, ладно, сам помоешь тогда потом.

0: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.
1: Для соседа... Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, как в регионе снабжение топливом восстанавливают, где массовые мероприятия запретили и какие города Крыма для оздоровительного отдыха выбирают. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Продолжается работа над снабжением Севастополя топливом. Власти делают все возможное, чтобы каждый день наращивать объемы поставок. Службам поручено составить списки людей с тяжелыми заболеваниями. Для них будет отдельный механизм обеспечения. Также в городе создадут многоканальную линию для туристов и подготовят резерв контролеров из числа сотрудников департаментов и управлений. Они будут дежурить на АЗС ТЭС. В Никитинском ботаническом саду Крыма запретили массовые мероприятия. Это необходимо для обеспечения безопасности в арбаретуме, а также в парках Монтедор и Приморском. Ограничение будет действовать до особого распоряжения. Кроме того, при посещении арбаретума группы не должны превышать 20 человек. Три крымских города вошли в топ-10 направлений для оздоровительного отдыха летом. Это Феодосия, Евпатория и Саки. На первом месте по популярности оказался Сочи, на втором – Феодосия, на третьем – Анапа. Далее следуют Евпатория, Кисловодск, Пятигорск, Сентуки, Железноводск и Горячий Ключ. Ранее Ялта вошла в десятку популярных направлений для отдыха парами. А Алушта и Севастополь вошли в топ-10 самых популярных направлений для одиночных путешествий россиян в мае. На этом пока все. В завершении выпуска о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода. Местами дожди пройдут. В Симферополе зонтики пригодятся. Облачно, плюс 24. В Керчи и в Патории ясно, плюс 25. В Бахчисарае завтра погода сырость разведет. Те же 25 градусов. В Ялте, Алуште и Феодосии малооблачно с небольшим дождем. Плюс 23 на уличных градусниках. Столько же в Севастополе. Там без осадков. Метеопривет отправляется в село Абрикосовка Кировского района. У вас завтра малооблачно с небольшим дождем. Термометры покажут плюс 24. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут забыть имя соседа, но никогда не забудут, как он 10 лет назад плохо припарковался. Это наши соседи начинают новый ремонт сразу после того, как закончили предыдущий. Ведь он длился годами.
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
2: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, представляешь, мне сейчас мошенники звонили, моей женой представились и попросили 5000 на карту отправить. Чую развод, я их послал и телефон отключил.
1: Петрович, а что, если это реально твоя жена была, а не мошенники?
0: Тогда точно развод. Она мне этого не простит. Ух ты, а где я мобилу-то дел, а?

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: На свадьбе друзей побежала ловить букет. Потом опомнилась, вернулась.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Ну, пап, почему мне нельзя еще один малюсенький мультичек?
3: Потому что ты и так уже посмотрела 5. Если долго смотреть телевизор, портится зрение.
0: Это еще почему?
3: Потому что экраны, такие как телевизор, компьютер или телефон, излучают свет, который называется синим. Он яркий и интенсивный. И если мы смотрим на них близко и долго, то наши глаза устают. Они могут покраснеть, стать сухими и раздраженными. А зрение в этот момент может стать размытым. Глаз перестает четко понимать картинку. Для детей это особенно опасно. Ведь нагрузка на детские глаза в несколько раз сильнее. Глазные мышцы у тебя еще до конца не укрепились.
0: А можно их как-то побыстрее укрепить?
3: Специальной гимнастикой. И обязательно нужно делать перерывы от экранов, чтобы глаза отдыхали. Поэтому я тебе и говорю, 20 минут посмотрела мультики, надо отдохнуть. А еще ты все время пытаешься лечь прямо у телевизора. Это тоже вредно. Врачи говорят, что смотреть телевизор нужно с расстояния 2 метра. И вообще, долгий просмотр серьезно утомляет нашу нервную систему.
0: Что ж теперь? Совсем телевизор не смотреть?
3: Почему же? Просто нужно больше времени оставить для семьи, друзей, игр и каких-то интересных увлечений. Вот и все.
0: Папулечка, а ты мультики любишь?
3: Конечно, люблю.
0: Ну тогда могу тебе включить. Но только чур немножко.
2: Папа знает.

0: я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем. Я тебя.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Как-то утром кум приходит к куме и говорит: «Доброе утречко! Что, кума дорогая, делаете?»
2: «Да вот блины пеку. Садитесь, кума, отведайте».
1: «Ой, спасибо, кума, я уж позавтракал, хотя... Ну, разве что попробовать, из уважения, так сказать. Давайте». И, значит, сел, ест, сожрал все блины, которые она напекла. Справился с последним, встает и говорит: «Ох, спасибо, кума. Вкусные. Вот честно, будто и не ел».
2: «На здоровье, кум. А я будто и не пекла».
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа. На Казак-ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Любо, братцы, 105.2 FM в Краснодаре.

0: Jeff.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!
2: Привет, казаки!
3: Вас приветствует хоровая группа Кубанской казачьей вольницы!

Zack FM. Новости Крыма на Казак FM. К этому часу казаку стало известно, кого на дистанционный формат обучения перевели, какую отрасль цифровизируют и где спектакль «Дразнилия» показывают. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Студентов колледжей и техникумов Крыма перевели на дистанционный формат обучения. Решение приняли в целях безопасности. Занятия будут проводить с использованием современных образовательных платформ и цифровых ресурсов. Это позволит сохранить привычный учебный ритм. Итоговые оценки за полугодие выставят по среднему арифметическому уже полученных отметок. Период практики по ряду специальностей перенесен. Экзамены на выпускных курсах перенести на осень невозможно, иначе ребята лишатся возможности поступления в ВУЗ. Поэтому экзамены пройдут с соблюдением всех мер безопасности. Автоматизированную систему капельного орошения внедрили на виноградниках Севастополя. Количество осадков на полуострове сокращается, лето вступает в свои права. В Крыму сейчас создают стратегию мелиорации. Запуск полива виноградников буквально парой кнопок, больше не фантастика. Причем весь процесс происходит абсолютно незаметно для наблюдателя, под землей. Виноградарство уверенно движется в сторону цифровизации. В разработке система автоматического контроля за утечками в системе орошения. Спектакль «Дразнилия» показывают севастопольские артисты в селах Байдарской долины. С первых секунд зрителю становится понятно, насколько разные эти две страны – Феофания и Дразнилия. И не остается вопросов, почему они постоянно ссорятся. Первая – спокойная, аристократичная, культурная. Вторая – шумная, местами грубая. Подчеркивает это и контраст цветов – зеленый и красный, и архитектура замков. Конфликт решается просто. Страны объединяются благодаря любви. На этом пока все в завершении выпуска о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода. Местами дожди пройдут. В Симферополе зонтики пригодятся. Облачно плюс 24. В Керчи и в Патории ясно. Плюс 25. В Бахчисарае завтра погода сырость разведет. Те же 25 градусов. В Ялте, Алуште и Феодосии малооблачно с небольшим дождем. Плюс 23 на уличных градусниках. Столько же в Севастополе. Там без осадков. Метеопривет отправляется в село Азов Красногвардейского района. У вас завтра облачно и дождливо. Термометры покажут плюс 26. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».

над пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была. Боже, мысли уведи. У кого любовь моя засыпает на груди.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Цыганочка – старинная пляска, очень любимая русским народом. Похожа она на пантомиму, участники которой показывают небольшой семейный разлад между мужем-цыганом и его женой. Их и изображает пара танцующих. Она садится между подруг, а он начинает плясать и ищет свою спутницу. Находит взглядом и поклонами приглашает ее к себе. Цыганка сначала отворачивается, но не выдерживает и идет к мужу. Пляшут вместе. Он озорной, заигрывает. Она кокетничает, плечами водит, ножками постукивает. Пляска страстная, и одежда ей под стать. Яркие рубахи у мужиков и разноцветные широкие длинные юбки у женщин. Но даже если именно такая юбка и отсутствует, это не удержит на месте, когда цыганочка звучит. Ноги сами в пляс несут, плечи в такт музыки свой танец ведут. Эх, не тело, душа гуляет, душа поет, ведь цыганочка всегда настроение создает.

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, кого на дистанционный формат обучения перевели, какую отрасль цифровизируют и где спектакль «Дразнилия» показывают. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Студентов колледжей и техникумов Крыма перевели на дистанционный формат обучения. Решение приняли в целях безопасности. Занятия будут проводить с использованием современных образовательных платформ и цифровых ресурсов. Это позволит сохранить привычный учебный ритм. Итоговые оценки за полугодие выставят по среднему арифметическому уже полученных отметок. Период практики по ряду специальностей перенесен. Экзамены на выпускных курсах перенести на осень невозможно, иначе ребята лишатся возможности поступления в ВУЗ. Поэтому экзамены пройдут с соблюдением всех мер безопасности. Автоматизированную систему капельного орошения внедрили на виноградниках Севастополя. Количество осадков на полуострове сокращается, лето вступает в свои права. В Крыму сейчас создают стратегию мелиорации. Запуск полива виноградников буквально парой кнопок, больше не фантастика. Причем весь процесс происходит абсолютно незаметно для наблюдателя, под землей. Виноградарство уверенно движется в сторону цифровизации. В разработке система автоматического контроля за утечками в системе орошения. Спектакль «Дразнилия» показывают севастопольские артисты в селах Байдарской долины. С первых секунд зрителю становится понятно, насколько разные эти две страны – Феофания и Дразнилия. И не остается вопросов, почему они постоянно ссорятся. Первая – спокойная, аристократичная, культурная. Вторая – шумная, местами грубая. Подчеркивает это и контраст цветов – зеленый и красный, и архитектура замков. Конфликт решается просто. Страны объединяются благодаря любви. На этом пока все в завершении выпуска о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода. Местами дожди пройдут. В Симферополе зонтики пригодятся. Облачно, плюс 24. В Керчи и в Евпатории ясно, плюс 25. В Бахчисарае завтра погода сырость разведет. Те же 25 градусов. В Ялте, Алуште и Феодосии малооблачно с небольшим дождем. Плюс 23 на уличных градусниках. Столько же в Севастополе. Там без осадков. Метеопривет отправляется в село Азов Красногвардейского района. У вас завтра облачно и дождливо. Термометры покажут плюс 26. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак ФМ».
0: «Казак ФМ».

0: Нужны биг-бэги, надежные крупногабаритные мешки. Geosnap Юг – ваш верный выбор. Geosnap Юг – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-бэги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8-861-292-97-76. Скажи «Казак ФМ», получи скидку.
1: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
2: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Град». Стройпроект. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
4: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
5: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламы.

Вечернее время. Время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22:00. Детям пора домой.

Здравствуйте, доброго вечера. Это Варенички, плюс 7-928-401-2020. Мы в прямом эфире, вам понадобится наш телефон. Или пишите на этот же номер в МАКС. Плюс 7-928-401-2020. Я, Виктория Никитюк, приветствую вас от всей души. Сегодня, напоминаю, 9 июня, Международный день друзей. Друзья, говорим мы вам так часто в программе «Варенички». Дорогие, любимые наши, родные наши, приветствуем вас и поздравляем с этим замечательным праздником. Замечательно, когда есть друзья, когда они настоящие, когда они верные, преданные. Да, благословен тот мир, в котором есть друзья. Международный день архивов. Всех причастных поздравляем. Мотоциклистов. Всемирный день мотоциклистов. Вы знаете об этом? Всемирный день аккредитации. Но это уже к тем, кто относится к этому делу. Привет от нас. Федорин день. Именины. Ванюши, Ванечки и Ваны отмечают. Ну вот, друзья, рассказала вкратце, с чем еще можно поздравлять, кроме, например, именинников. Но именинников-то мы приветствуем от души прямо сейчас и от радио «Казак ФМ». Желаем вам, пусть все ваши мечты и желания исполняются. И пусть вы будете счастливыми, добрыми от того, что все хорошо. Ну, мне кажется, что это очень... что это важно. Руслан, привет вам. Ярославль представляет Руслан. Дана передает привет и поздравляет с Днем Дружбы любимых девочек Настю, Аню и маму Любу. Присоединяемся от всей души. Давайте-ка послушаем Ирину Круг «Друзьям».

0: Маяки на Казак ФМ.
1: Ярославль и Одинцова Московской области с нами. Так приятно. Олег Ткаченко пишет: добрый вечер, кубанцы и все слушатели этого прекрасного радио. Привет всем тем, кто меня знает. Стою в пробке. Ой, побыстрее в городе Одинцова. Побыстрее, Олег, вам из этой пробки вырваться. Ух, как я всегда говорю. Дунули и все. Пробка рассосалась. Хотелось бы так. Сегодня хотелось отметить этот час в День друзей вместе с вами. Жду ваших сообщений. В перекличку вас приглашаю. Линия свободна. А быть может, это опять реалии нашего времени, когда неизвестно. Быть может, вы звоните. Вот Нина Афанасьевна мне сегодня звонила и сказала перед эфиром: я вчера 57 раз набирала. Я говорю: ну, сегодня попробуйте, Нина Афанасьевна. Плюс 7-928-401-2020. Звоните, пишите в МАКС. Если удобно, на наш вкусный электронный адрес вареник@казак.фм присылайте ваши сообщения. Ну, у нас до обеда было очень тепло, легкий ветерок, как и вчера. А потом синоптики наши предупреждают, МЧС предупреждает. Смотрите, может, предупреждаем, может быть гроза. Ух, не знаю, будет гроза или нет. Во всяком случае, пока нет. Пока еще дождика нет, но хмурится. Я хочу передать огромный привет сегодня. Вот День друзей, да? Бывает, встретишь человека, и на душе так светло и хорошо. Я сегодня встретилась с нашими постоянными радиослушателями с первого дня радиостанции работы. Они с нами, но они не пишут сообщения, не звонят, и писем не пишут. Так иногда когда-то поздравят. Но я знаю, что эти люди всегда настроены на одну волну Казак-ФМ. Алексей и Татьяна, я хочу сказать, что после нашей встречи сегодня, случайной буквально, из автомобиля даже вышли, остановились. Мне было так хорошо на душе. Вот честно, сейчас руку на душу положила. Понимаете, вот это настолько теплая была встреча. И настолько вот, правда же говорят, есть такие люди, с которыми повстречаешься, столкнешься вот один раз в жизни, да, а потом встречаешься, у тебя на душе так хорошо. Вот Алексей и Татьяна, я хочу пожелать вам обоим крепкого здоровья и счастья, и любви, в которой вы друг друга просто купаете, и вашим родным и близким света, радости и мира. И хочу еще Татьяне с Олежиком в Хадыженск такой же привет отправить. Вы замечательные. Звоните, дозванивайтесь.

своих друзей. Но нет сомнений и теней в кругу друзей, моих друзей. Гуляет ветер за окном,

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море бы

0: на Казак ФМ.
1: Дорогие мои, не знаю, отправляются ли сообщения. Так хочется, чтобы вы отправляли своим друзьям поздравления с Днем Друзей. Сегодня 9 июня. Плюс 7-928-401-20-20. И телефон, и наш Макс, и Нина Афанасьевна на 58-й раз. Со вчерашнего дня дозвонилась сегодня. Здравствуйте, Каневская на связи.
2: Добрый вечер, наша любимая звездочка.
1: Спасибо.
2: Я тоже поздравляю сразу с всем мирным днем друзей, всех моих друзей, всех. Не буду, очень много. По радио мы познакомились и дружим до сих пор. А еще я хотела вчера Танюшу поздравить, Смоловую, с днем рождения, поздравляю я ее сегодня. И социальных работников. Дело в том, что это очень-очень тяжелый труд. Это надо быть человеку с душой и с сердцем, чтобы ухаживать за такими людьми. Не отдавайте своих матерей, если они не ходят. Берегите сами. Она же вас родила, мама ваша.
1: Угу, понятно. Нина Афанасьевна, да. Как ваше здоровье?
2: Мое здоровье пойдет.
1: Дай Бог.
2: Я еще, Вика, хочу сказать такие слова. Прежде чем уйти и не вернуться, ты еще последний раз проверь. Может, стоит что-то простить и улыбнуться, прежде чем захлопнуть за собою дверь.
1: Вот такие слова от Нины Афанасьевны. Нина Афанасьевна, вам крепкого здоровья, всем вашим друзьям привет. И вы попросили, чтобы Сергей Вольный спел нам песню «Навести родителей». А я жду ваших звонков. Плюс 7-928-401-2020.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Александр из Сибая пишет: «Добрый вечер, Виктория, и все слушатели. Давно не писала». Что это вы давно не писали, дорогой мой? «Еду домой вместе со своей любимой женой Наташей». Ой, Наташа, сдаюсь, простите. Ну, мы просто скучаем по нашим радиослушателям. «Передайте ей привет. Наташа, вам огромный привет от вашего Александра». Улыбнулись? Улыбнитесь ему. Так, передаю привет Людмиле, Жене, Ярику, Мише и Джулику из Отрадной. Всех с днем, друзей, поздравляет Людмила. Ну, хоть немножечко полетели ваши сообщения. Я этому рада. Сергей из Абрау-Дюрсо. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Виктория. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. Я хотел поздравить сегодня всех, в первую очередь, с днем друзей. Всем пожелать счастья, здоровья,

0: которым можно посоветоваться, поплакать, посмеяться. И хотел бы сказать немножко о соцработниках. Соцработники – это просто наш женский спецназ. Мне просто пришлось 8 лет назад столкнуться, и я знаю, что говорю, что такое соцработник. Передаю большой привет в Краснодар Суворовым Елене и Андрею. Если меня слышите, ребята, отзовитесь, куда-то пропали вообще, у меня телефон, аппарат сам другой.
1: Так, Сереж, без подробностей, давайте.
0: Да, и хотелось бы пожелать всем счастья. Ну, если можно, прочитать небольшой стишок, посвятить вот детям войны, пожилым людям.
1: Недолго только.
0: Если можно, недолго, да. Называется «Бег времени». Бег времени, это сам сочинил, бег времени нам не остановить, его нам не догнать и не измерить. Но мы должны сознание обновить, чтобы жить, любить, надеяться и верить.
1: Замечательно, Андрей. Друзьям от Мирона Еремеева, от атамана радио «Эскадрон», а радио «Эскадрон», кто не знает, это поклонники «Казак-ФМ», так себя называют. И вижу, что Анатолий с нами пишет: «Всем слушателям и коллективу «Казачка» добрейший вечер». Анатолий наш радиослушатель из Литвы. И наилучшие пожелания. Всем-всем, друзьям, огромнейший привет. А у меня под окном расцвела белая акация. Она постоянно напоминает мне Кубань. Огромными буквами написал Анатолий. Анатолий, а вы не скучайте, пишет Балдей. Я хочу сказать, не скучайте, приезжайте. И вам там своя акация, она что-то еще душистей пахнет, уверенно.

0: зайки на Казак ФМ.
1: Вот таких у вас, мои друзья, зайчиков, как я вас называю, пошла к своим зайчикам в эфир. Вот таких я вас люблю. Пишут и молодцы. Плюс 7-928-401-2020. Пишите в Макс и дозванивайтесь всех друзей по эфиру. Поздравляю с Днем Друзей. Трех Валентин, Шаповалову, Устижанину и Кулакову, Виталия, Кузьмича, Русика. Кстати, Русик, свет передал вам привет и всему эскадрону. Галину Матвеевну хочу передать привет и Анатолию, и Зонтовским. Вы классные такие. Всем добра, мира, улыбок и счастья. Света, конечно же, сейчас они все заулыбались. А вот и Зонтовский из Пензенской области. Пензенская область, приветствуем вас. Добрый вечер, Казак. Добрый вечер, Виктория. А мы только вернулись про полки, устали. Вот семья дружная какая у них. Трудятся вместе. Сейчас на ужин будет картошечка с селедочкой. Всем уютного вечера. Татьяна Хроменок сейчас... Так, да, Тодорашка пишет. Я хочу поздравить всех своих друзей и одноклассников. Выпуск классов А, Б и В 1976 года. Школы номер 56. Станица Варениковская. 14 июня у нас встреча однокашек. Ой, как это классно. Как это замечательно. Я вас поздравляю, Татьяна, и всех ваших, и всем огромный привет. Серега, привет от Русика. Вот вдогоночку. Анатолий Петрович из Ставрополья, из села Веселая, дозвонился к нам. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хочу поздравить своего друга Тинаш Владимир Михайловича, вот, проживающий сейчас в Иркутской области, поселок городского типа, значит, Бихаревка. И сегодня у него день рождения, и с Днем Друзей, значит, и заказать песню.
1: Да, вот. Обязательно.
2: Так, и еще прошедшими днями рождения поздравить, значит, с Ростова Кудрявцева Дмитрия, Кудрявцеву Татьяну. Вот, с Ейска, с города Ейска, значит, Лилия Юрий Юрьевич, с Днем Пограничника. И Тинаша Владимира Михайловича тоже с Днем Пограничника. И с Москвы, значит, я хочу поздравить Загребельную Татьяну Ивановну с днем рождения. У нее 28 мая тоже день рождения было. Вот. И с города Невиномыска Еременко Валентина Ивановна. Тоже 17 мая день рождения у ней. Ну, все вроде бы. Ох, заказать.
1: Анатолий Петрович, ну вы хороший друг, я поняла. И по голосу-то вы добрый человек. Столько у вас друзей, такая география, разброс такой. А на сейчас с нами Пенза, Ярославль, Московская область, Литва, Оренбург, Ставрополь, Иркутская область, Вихревка. Ну, это как-то приятно. Ростов. Сразу после рекламного блока по вашей, Анатолий Петрович, просьбе не обижайте стариков.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!

0: Зайчики на Казак ФМ.
1: Зонтик на аватарку поставил фотографию. Такой приятный вы, Александр, симпатичный прям. Минск с нами, Беларусь, это приятно. В Беларуси и в Минске живут мои закадычные, самые близкие, самые надежные и верные котельва Виктор и Людмила. Они брат и сестра. Уехали с Кубани туда учиться. Да там и семейное счастье нашли. Завтра у жены Виктора день рождения. Раечка, дорогая, поздравляю тебя. Желаю здоровья всей вашей семье и чаще приезжать на Кубань. Я всегда вам рада, Нина, с любовью. Я хочу сказать вам, вот встретились мы две мамы одноклассниц девочек, да, и я говорю, вот, собирается туда-то уехать, учиться, поступать. На что мне вторая мама говорит, представляешь себе, вот построят там семью, и вот ты, один ребенок у тебя, вот представь себе, это вот всегда надо найти время, деньги на дорогу и так далее. Я так подумала, думаю, господи, вы же понимаете, да, мамы, папы, бабушки, дедушки, вы меня понимаете? Да, жизнь такая, вот уехали в Белоруссию, и до свидания тебе, Краснодар, Кубань, Зонтик пишет. Очень приятно, но это на самом деле, я комплименты всегда делаю от души. Тамара Викторовна из станицы Раздольная, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Сегодня отмечается. Мы поздравляем ее. Брат, муж, дети и родители. Самое главное, здоровья и удачи.
1: Анастасия Владимировна, самое главное, что успела сказать Тамара Викторовна, и отчество ваше, и кто поздравляет, потому что связь наша заплясала, загуляла. Хочется пожелать вам, ну вот всегда, и всем хочется пожелать счастья. А желание исполнения, это, конечно, это же для каждого его счастье. Вот я все думаю, когда уже мое желание исполнится? Когда мое желание исполнится? Это же будет большое счастье. Настя, этого вам желаю. Одна из любимейших, я никогда не скрываю это, песен про Настю, моя вот такая, Настенька, это для вас.

0: штучки на Казак ФМ.
1: Так, пишет нам Оренбург. Если мы не пишем, это не значит, что мы не слушаем, да? Нашим друзьям огромный привет в Пшаду, Девновку и Славянск на Кубани. Тифановку. Так, Виктория, слушатели на поездку к дочери помогут. Дети — это святое. Да не в этом же дело, не в этом дело. Вы же поняли, о чем. Я думаю, что вы сейчас шутите, потому что, ну, как хорошо, когда рядом твои родные. Я однажды с таксистом, с молодым, ехала и разговаривала. Как говорят, таксист и парикмахер — первые психологи. И вот мы разговаривались, он говорит: я вообще не понимаю. Он из Сибири услышал, что я, и говорит: это вот как? Ну как? Вот вы понимаете, все должны быть родные близко. Вот на расстоянии протянутой руки. Ну вот это как? Что это за семья? Я говорю: ну а как же? Весь Союз же так жил. Одни Уренгой строили, Помара-Ужгород. Другие на БАМ поехали. Третьи Целину поднимали. А вот так, друзья мои, так и жили, так и живем. У нас сегодня было тепло, плюс 30, пишет Ярославль наш. Так, Влад передает бабушке Раисе Николаевне из Краснодарского края привет и желает радости и здоровья. У нас Валентина Михайловна из Павловской на связи. Добрый вечер. Ой, Валентина Павловна, вы с нами? Ой, нет, сорвался звонок. А Валентина Михайловна, простите, из Павловской позвонила и сказала, что у меня братик Ванечка, а сегодня же день Ивана, именины. Я так хочу, чтобы для него прозвучала песня Елены Ваенги «Ванечка». Я хочу, чтобы для всех, и для вашего особенно, Валентина Михайловна, обнимите, поцелуйте и от нас ему привет передайте с именинами Иваны. Иван, какое русское, красивое, сильнейшее имя. Поздравляем вас всеми радиослушателями, всей радиостанции с вашими именинами. Ну, вновь было уютно и тепло с вами этим вечером за короткие сообщения. Благодарю, это так мило. Всегда ответите, сможем пообщаться. И завтра услышимся на любимой волне. Пока-пока. С вами была ваша Виктория Никитюк. До встречи.

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, кого на дистанционный формат обучения перевели, какую отрасль цифровизируют и где спектакль «Дразнилия» показывают. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Студентов колледжей и техникумов Крыма перевели на дистанционный формат обучения. Решение приняли в целях безопасности. Занятия будут проводить с использованием современных образовательных платформ и цифровых ресурсов. Это позволит сохранить привычный учебный ритм. Итоговые оценки за полугодие выставят по среднему арифметическому уже полученных отметок. Период практики по ряду специальностей перенесен. Экзамены на выпускных курсах перенести на осень невозможно, иначе ребята лишатся возможности поступления в ВУЗ. Поэтому экзамены пройдут с соблюдением всех мер безопасности. Автоматизированную систему капельного орошения внедрили на виноградниках Севастополя. Количество осадков на полуострове сокращается, лето вступает в свои права. В Крыму сейчас создают стратегию мелиорации. Запуск полива виноградников буквально парой кнопок, больше не фантастика. Причем весь процесс происходит абсолютно незаметно для наблюдателя, под землей. Виноградарство уверенно движется в сторону цифровизации. В разработке система автоматического контроля за утечками в системе орошения. Спектакль «Дразнилия» показывают севастопольские артисты в селах Байдарской долины. С первых секунд зрителю становится понятно, насколько разные эти две страны – Феофания и Дразнилия. И не остается вопросов, почему они постоянно ссорятся. Первая – спокойная, аристократичная, культурная. Вторая – шумная, местами грубая. Подчеркивает это и контраст цветов – зеленый и красный, и архитектура замков. Конфликт решается просто. Страны объединяются благодаря любви. На этом пока все в завершении выпуска о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода. Местами дожди пройдут. В Симферополе зонтики пригодятся. Облачно плюс 24. В Керчи и в Патории ясно. Плюс 25. В Бахчисарае завтра погода сырость разведет. Те же 25 градусов. В Ялте, Алуште и Феодосии малооблачно с небольшим дождем. Плюс 23 на уличных градусниках. Столько же в Севастополе. Там без осадков. Метеопривет отправляется в село Азов Красногвардейского района. У вас завтра облачно и дождливо. Термометры покажут плюс 26. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак ФМ».
0: «Казак».

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Как в доброй сказке, где герои помогают друг другу, так и в жизни сила нашей страны в согласии разных народов, в мудрости их предков, в красоте их языков и обычаев. Мы собрали воедино сказания разных народов России и воплотили в проекте «Сказочное время». Усаживайся поудобнее, малыш. Мы начинаем.
2: Русская народная сказка «Самое дорогое». Жили-были в старой избушке старик со своей старухой. Старик ивовые прутья режет, корзинки плетет, а старуха лен ткет, тем и кормится. Вот сидят они, трудятся.
3: «Ох, дед, трудно нам стало работать. У меня, видишь, прялка сломалась».
4: «Да, да, и у меня, гляди-ка, ручка у ножа треснула, едва держится».
3: «Сходи-ка ты, старик, в лес, выруби деревце, сделаем новую прялку, да ручку к ножу».
4: «И то верно, пойду».
2: Пошел старик в лес, приглядел он хорошее деревце. Только замахнулся топором, а из чащи лесной дед выходит. В мохнатые ветки одет, в волосах шишки еловые, в бороде шишки сосновые. Седые усы до земли висят, глаза огоньками зелеными горят.
5: «Не трогай моих деревьев, ведь они все живые, тоже жить хотят. Лучше попроси у меня, чего тебе надобно, все дам».
2: Удивился старик, обрадовался.
4: «Ух ты!»
2: Пошел домой со старухой советоваться. Сели они редком перед избой на лавочку. Старик и спрашивает:
4: «Ну, старуха, чего мы у лесного деда просить будем? Хочешь, много-много денег попросим? Он даст».
3: «А на что нам, старик? Нам их прятать негде. Эх, старик, не надо нам денег».
4: «Ну, хочешь, попросим большое-пребольшое стадо коров и овец».
3: «А на что нам, старик? Нам с ним не управиться будет. Есть у нас коровушка, молоко дает. Есть 6 овечек, 6 дают. А на что нам больше? Не надо».
4: «Да, и то правда. А может быть, старуха, мы у лесного деда 1000 курочек попросим?»
3: «Да ты что, старик, чего выдумал? Чем же мы их кормить станем? Что с ними делать будем? Есть у нас 3 курочки хохлатки, есть Петя петушок. Нам и довольно».
4: «Ну да, ну да».
2: Думали старик со старухой, думали, ничего придумать не могут. Все, что нужно, у них есть, а чего нет, то они своими трудами всегда заработать могут. Встал старик с лавки, да и говорит:
4: «Я, старуха, придумал, чего у лесного деда просить надо».
2: Пошел он в лес, а навстречу ему лесной дед. В мохнатые ветки одет, в волосах шишки еловые, в бороде шишки сосновые, седые усы до земли висят, глаза огоньками зелеными горят.
5: «Ну что, мужичок, надумал, чего тебе надобно?»
4: «Надумал. Сделай так, чтобы наша прялка да ножик никогда не ломались. Да чтобы руки у нас всегда здоровыми были. И вот тогда мы все, что нам нужно, сами себе заработаем».
5: «Хорошо»,
2: отвечает лесной дед.
5: «Будь по-вашему».
2: И живут-поживают с тех пор старик со старухой. Старик ивовые прутья режет, корзинки плетет, а старуха шерсть придет, да рукавицы вяжет. Тем и кормятся, и хорошо живут, счастливо. Вот и сказки конец. А теперь, малыш, закрывай глазки и засыпай. Добрых тебе снов!

0: Программу подготовили сказочные ведущие Алексей Орлов и Анастасия Нагайкина.
1: Эх, братцы, а не пора ли нам в путь дорогу? По пути с Казак-ФМ.
2: Привет всем слушателям Казак-ФМ. Я Сергей Войтенко, представляю свою новую песню «Пишите своим любимым».
3: Здравствуй, мам, ну как ты живешь? Вся в работе с утра до заката. Ты с надеждой весточку ждешь от любимого сына, сына-солдата. Все нормально, я жив и здоров. 100 приветов бабуле и деду. Напиши, много ли на зиму дров. Не волнуйся.

свет моих дней. Лебедь белая, фея лесная, я укроюсь любовью твоей, и ты ждешь меня, я это знаю. Без тебя очень трудно, поверь, пусть нелегкая будет дорога. Я открою заветную дверь, и ты встретишь меня у порога.

0: когда душа поет.
1: Всем привет! С вами на радио «Казак-ФМ» Елена Филатова. Дорогие мои радиослушатели, я желаю вам отличного настроения, казачьей бодрости и крепкого здоровья. Живите, любите и слушайте «Казак-ФМ».

0: муж с работы и говорит: «Дорогая, ну ладно, ну прости меня, ну давай мириться». А я ему: «Ладно».
1: «Ой, подожди, подожди, не ешь, я приготовлю что-нибудь другое».
2: «Что?»

0: Спасибо, братцы. 88.5 FM в горячем ключе. Включай.
1: Зацени, зацени, зацени меня. Без любви, без твоей пропадаю я. Я не принц для тебя, но стараюсь же. Зацени,

0: Казак ФМ. Эх, братцы!
1: Всем добрый день, это Мия Бойко. Слушайте мою новую песню «Казак» на волнах радиостанции «Казак ФМ».

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Похоронил, значит, Гришка тещу свою. Ну, идет себе с кладбища. И тут, возле одного из домов, кирпич прямо на голову ему. Бабах! Ну, хорошо, он отскочить успел. Смотрит, значит, на этот кирпич, потом голову наверх поднимает и говорит: «А я смотрю, мама, вы уже добрались».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает

хитрая портянка, домик у обочины, да гармонь тальянка. Сяду на обочину, сяду прямо с краю,

краю, песню заиграю, а портянку жизнь свою я перемотаю. Поверну да заверну сверху голенище, сам я милую найду,

у нас дела, так как-то все разбрелись. Анька родила, а Пантелеевы развелись. Так как-то все в суматохе дел. Мама, ты почему молчишь?

Вот и на этот раз ничего не получилось у меня с письмом. Мама, ну я обязательно напишу, обязательно.

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Привет, друзья! Я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио «Казак FM».
1: Полисадник с георгинами,

0: Мы в первый раз.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л0.